Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Берегись, девочка моей любви, берегись. Увидишь тень ее, услышишь шаги, беги. Беги, не оглядываясь, беги, что есть сил. Беги, радуясь, что бежишь. Ничего от этой любви путного, ничего хорошего. Нервы, антидепрессанты, море слез, ночи тревожные. Ничто не радует, ничего не хочется. Обида на целый мир точится. Все только замки из песка, да пуля у виска.

0: этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойна, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлен.

Радио. Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Берегись, девочка моей любви, берегись. Увидишь тень ее, услышишь шаги, беги. Беги, не оглядываясь, беги, что есть сил. Беги, радуясь, что бежишь. Ничего от этой любви путного, ничего хорошего. Нервы, антидепрессанты, море слез, ночи тревожные. Ничто не радует, ничего не хочется. Обида на целый мир точится. Все только замки из песка, да пуля у виска.

Радио. Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Авторадио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: здравствуй, я соскучилась.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Сколько бы лет ни прошло, наши сердца в унисон все так же. Я все тот, и ты все та же. Сколько сменили мы многоэтажек, сколько ночей не провели мы вместе. Я в самолете, подо мной весь мир. Ты все не спишь, голова в планах. Шаг за шагом, свои цели, планы. Но так упрямо.

станешь, но шепотом. Ты и я, все остальное фон. Пропади весь мир пропадом. Когда ты рядом, во мне шторм. Заплетаю в руки твои волосы. Мы горим ярко.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

объятий. Как ты в слезах сказала: «Одиссей, я буду ждать тебя, не плачь, моя царица. Я видал обед, скоро вернусь, ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: Цезарь, постой, я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой. Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. И вот я в Москве, но она вся в пожарах. Русские не сдаются, но мы их почти прижали. Еще чуть-чуть, и я вернусь, лишь о тебе мои мысли. Моя Жозефина, мой смысл жизни, наша любовь сквозь века и эпохи. До последнего вздоха, год 2024, на подлете к Марсу я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.

По дорогам скитаясь, приняв вид людской, выдавая себя за бродяг. Два крыла прикрывая плащом за спиной, на плече потертый рюкзак. Одинокие хижины с краю села тусклым светом себе.

0: Все сумасшедшие. Нет, это точно. В этом городе все сумасшедшие.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.
1: Звук поставим.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арену Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.

Голос нашего города. Радио. Голос Берлин. 97.2 FM. Ты же могла уйти, сколько...

одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин, Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

0: я плохой, злой.
1: Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: Новости спорта.
2: Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш прокомментировал ситуацию с Криштиану Роналду, который покинул расположение национальной команды после того, как не вышел на поле в матче Лиги наций с Норвегией. Жезуш заявил, что его совесть чиста, подчеркнув, что никогда ни один игрок не сможет указывать тренеру, что делать. По его словам, он действительно обещал Роналду выход на замену, но по ходу игры решил, что это был не тот момент, поскольку ему нужен был другой футболист. При этом Жезуш отметил, что статус Роналду как символа португальского футбола не подлежит сомнению, однако права у всех равны, и решение о составе остается исключительно за тренером. Роналду, узнав о решении наставника, покинул сборную и улетел в Мадрид на частном самолете, пообещав позже рассказать болельщикам всю правду о причинах своего ухода. Кстати, сборная Португалии без Роналду на выезде обыграла Данию 4-2 в матче Лиги наций. Эта победа стала для португальцев третьей подряд в группе 4 и позволила им уверенно возглавить турнирную таблицу. В остальных сборных в этом квартете стало по 3 очка после того, как Уэльс на стадионе Кардифф-Сити победил Норвегию 1-0. Германия в Мюнхене выиграла у Сербии 2-0 и закрепилась на третьем месте в группе 2. Лидеры квартета, греки, при этом дома сыграли в ничью с Нидерландами 2-2 и остались на первой позиции. Футболисты сборной Аргентины разгромили команду Боливии 4-0 в товарищеском матче. Эта игра стала первой для аргентинской национальной команды после финала чемпионата мира, в котором сборная уступила испанцам 0-1. Матч прошел без участия капитана аргентинцев Лионеля Месси, который пропустил встречу из-за запланированного отдыха после завершения сезона в МЛС и нагрузок на мировом первенстве. При этом аргентинская футбольная ассоциация договорилась с игроком о его возвращении в состав для проведения специального прощального матча за национальную команду, который намечен на 6 октября против сборной Бенина. Действующие обладатели Суперкубка Евролиги, баскетболисты мадридского Реала, потерпели третье поражение на старте сезона, проиграв на выезде ХПЛю 98-102. Мадридцы занимают последнее место в таблице регулярки Евролиги. Неожиданное поражение потерпел и действующий победитель турнира Олимпиакос. Греческий коллектив на выезде уступил Виртусу 94-96, но благодаря двум победам на старте остался в топ-6. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Гоголь.
1: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Девушки Берлина, собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселый квиз-игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13.00 Appa Grill & Bar в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в инстаграм imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.

0: Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.
1: Девять утра в столице Германии. Здравствуйте, в студии Андрей Ежов. О главных новостях на радио «Голос Берлина» расскажу в ближайшие 5 минут. Почти 3/4 жителей Германии считают меры правительства против высоких цен на энергию недостаточными. Отношение к новой скидке на бензин разделилось почти поровну. Это данные свежего опроса ARD Deutschland Trend. Рейтинг Кабмина и канцлера упал до исторического минимума. Их работой довольны сейчас лишь 10% граждан. Что касается партийных предпочтений, расстановка сил за месяц почти не изменилась. На федеральном уровне лидирует альтернатива для Германии с 27% голосов. Блок ХДС ХСС по-прежнему сдает позиции, у них 20%, зеленые набирают 16%, социал-демократы остаются на отметке в 13%, а левая партия получает 11% голосов. Спустя 1.5 недели после выборов в Берлине левые, зеленые и социал-демократы провели первые предварительные переговоры. Встреча завершилась накануне вечером без конкретных заявлений, ее лишь назвали конструктивной. Участники договорились продолжить диалог. Главными вопросами остаются темы антисемитизма, организованной преступности и левого экстремизма. Зеленые и социал-демократы упрекают левых в отсутствии четкой позиции по этим вопросам и требуют ясных разъяснений. Именно левая партия, напомню, стала безоговорочным победителем прошедших выборов в столице с результатом больше 25%. Железнодорожная линия между Берлином и Ганновером закрыта на 14 месяцев из-за масштабных ремонтных работ. Поезда дальнего следования концерна Deutsche Bahn пустили в обход через Магдебург и Брауншвейг. Из-за этого время в пути увеличится почти до 3 часов. Изменения затронут и пассажиров региональных поездов. Для них уже организовали компенсационные автобусные маршруты. Ограничения для пассажиров продлятся при этом значительно дольше, чем планировалось. Причиной стали непредвиденные задержки в графике реконструкции путей. В Великобритании задержали подозреваемого в терроризме. Мужчина мог готовить нападение на военную базу. По сведениям властей, у задержанного двойное гражданство Британии и Ирана. Поводом для расследования стала подозрительная активность у военной базы Ферфорд на юго-западе Англии. Там полиция обнаружила 3 фургона и задержала 5 человек. Премьер-министр Энди Бёрдем заявил накануне, что есть признаки возможной причастности Ирана к этим событиям. Тегеран все отвергает. Во Франции в ходе массовых протестов школьников и студентов задержали уже около 2000 человек. По данным МВД страны, большинство из них обвиняют в нападении на полицейских. В столкновениях пострадали более 300 правоохранителей. В Марселе, Нанте и других городах протестующие поджигали здания и автомобили. Молодые люди уже несколько дней выступают против нехватки учителей, ветхого состояния школы и плохой оснащенности классов. К протестам уже присоединились студенты. После пожара на станции метро Виттенбергплац поезда линии У-2 с утра снова курсируют по расписанию. Ремонтные работы завершились чуть раньше срока. Из-за инцидента движение между станциями Гляйсдайк и Циологишегартен было прервано около 2 недель. Линия У-1 вернется к нормальному режиму работы в понедельник. Там ремонт также идет по графику. В середине сентября возгорание электрощитовой привело к перебоям в работе метро на западе города. Новая группа астронавтов прибыла на Международную космическую станцию, установив рекорд скорости для американских кораблей. Капсула частной компании SpaceX успешно пристыковалась к МКС всего через 8 часов после старта. Хотя еще в прошлом году на это уходило около 15 часов. Впрочем, корабли Роскосмоса добивались и более быстрых результатов, ведь время в пути зависит не столько от аппарата, сколько от выбранной траектории. Интернациональный экипаж из 2 американца, канадца и россиянина стартовал с космодрома во Флориде. Они проведут на орбите около 1.5 года. Облачно за окном, до 19 градусов сегодня в Берлине. Синоптики не исключают в течение дня кратковременные дожди. В выходные днем 20-21 градус, облачно с прояснениями. Примерно такая же погода сохранится и в начале предстоящей недели. В конце выпуска, как всегда, смотрим на карту городских пробок и основные затруднения на городской кольцевой трассе А100. В направлении Трептова между Векстрассе и Темпельхофердам из-за строительных работ перекрыт левый ряд, а в сторону Вединга между Гогенцоллерндам и развязкой Функтурм пробка потеряется там примерно 10 минут. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на 97.2 FM. Это радио «Голос Берлина». Рассказываем здесь каждый час о главных событиях в городе, стране и во всем мире.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: Новости спорта.
2: Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш прокомментировал ситуацию с Криштиану Роналду, который покинул расположение национальной команды после того, как не вышел на поле в матче Лиги наций с Норвегией. Жезуш заявил, что его совесть чиста, подчеркнув, что никогда ни один игрок не сможет указывать тренеру, что делать. По его словам, он действительно обещал Роналду выход на замену, но по ходу игры решил, что это был не тот момент, поскольку ему нужен был другой футболист. При этом Жезуш отметил, что статус Роналду как символа португальского футбола не подлежит сомнению, однако права у всех равны, и решение о составе остается исключительно за тренером. Роналду, узнав о решении наставника, покинул сборную и улетел в Мадрид на частном самолете, пообещав позже рассказать болельщикам всю правду о причинах своего ухода. Кстати, сборная Португалии без Роналду на выезде обыграла Данию 4-2 в матче Лиги наций. Эта победа стала для португальцев третьей подряд в группе 4 и позволила им уверенно возглавить турнирную таблицу. В остальных сборных в этом квартете стало по 3 очка после того, как Уэльс на стадионе Кардифф-Сити победил Норвегию 1-0. Германия в Мюнхене выиграла у Сербии 2-0 и закрепилась на третьем месте в группе 2. Лидеры квартета, греки, при этом дома сыграли в ничью с Нидерландами 2-2 и остались на первой позиции. Футболисты сборной Аргентины разгромили команду Боливии 4-0 в товарищеском матче. Эта игра стала первой для аргентинской национальной команды после финала чемпионата мира, в котором сборная уступила испанцам 0-1. Матч прошел без участия капитана аргентинцев Лионеля Месси, который пропустил встречу из-за запланированного отдыха после завершения сезона в МЛС и нагрузок на мировом первенстве. При этом аргентинская футбольная ассоциация договорилась с игроком о его возвращении в состав для проведения специального прощального матча за национальную команду, который намечен на 6 октября против сборной Бенина. Действующие обладатели Суперкубка Евролиги, баскетболисты мадридского Реала, потерпели третье поражение на старте сезона, проиграв на выезде ХПЛю 98-102. Мадридцы занимают последнее место в таблице регулярки Евролиги. Неожиданное поражение потерпел и действующий победитель турнира Олимпиакос. Греческий коллектив на выезде уступил Виртусу 94-96, но благодаря двум победам на старте остался в топ-6. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути. Зачем?

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: еще не подписаны на наш YouTube-канал, тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: Десять утра в столице Германии. Здравствуйте, в студии Андрей Ежов. О главных новостях на радио «Голос Берлина» расскажу в ближайшие 5 минут. Почти 3/4 жителей Германии считают меры правительства против высоких цен на энергию недостаточными. Отношение к новой скидке на бензин разделилось почти поровну. Это данные свежего опроса ARD Deutschland Trend. Рейтинг Кабмина и канцлера упал до исторического минимума. Их работой довольны сейчас лишь 10% граждан. Что касается партийных предпочтений, расстановка сил за месяц почти не изменилась. На федеральном уровне лидирует альтернатива для Германии с 27% голосов. Блок ХДС ХСС по-прежнему сдает позиции, у них 20%, зеленые набирают 16%, социал-демократы остаются на отметке в 13%, а левая партия получает 11% голосов. Спустя 1.5 недели после выборов в Берлине левые, зеленые и социал-демократы провели первые предварительные переговоры. Встреча завершилась накануне вечером без конкретных заявлений, ее лишь назвали конструктивной. Участники договорились продолжить диалог. Главными вопросами остаются темы антисемитизма, организованной преступности и левого экстремизма. Зеленые и социал-демократы упрекают левых в отсутствии четкой позиции по этим вопросам и требуют ясных разъяснений. Именно левая партия, напомню, стала безоговорочным победителем прошедших выборов в столице с результатом больше 25%. Железнодорожная линия между Берлином и Ганновером закрыта на 14 месяцев из-за масштабных ремонтных работ. Поезда дальнего следования концерна Deutsche Bahn пустили в обход через Магдебург и Брауншвейг. Из-за этого время в пути увеличится почти до 3 часов. Изменения затронут и пассажиров региональных поездов. Для них уже организовали компенсационные автобусные маршруты. Ограничения для пассажиров продлятся при этом значительно дольше, чем планировалось. Причиной стали непредвиденные задержки в графике реконструкции путей. В Великобритании задержали подозреваемого в терроризме. Мужчина мог готовить нападение на военную базу. По сведениям властей, у задержанного двойное гражданство Британии и Ирана. Поводом для расследования стала подозрительная активность у военной базы Ферфорд на юго-западе Англии. Там полиция обнаружила 3 фургона и задержала 5 человек. Премьер-министр Энди Бёрдем заявил накануне, что есть признаки возможной причастности Ирана к этим событиям. Тегеран все отвергает. Во Франции в ходе массовых протестов школьников и студентов задержали уже около 2000 человек. По данным МВД страны, большинство из них обвиняют в нападении на полицейских. В столкновениях пострадали более 300 правоохранителей. В Марселе, Нанте и других городах протестующие поджигали здания и автомобили. Молодые люди уже несколько дней выступают против нехватки учителей, ветхого состояния школы и плохой оснащенности классов. К протестам уже присоединились студенты. После пожара на станции метро Виттенбергплац поезда линии У-2 с утра снова курсируют по расписанию. Ремонтные работы завершились чуть раньше срока. Из-за инцидента движение между станциями Гляйсдайк и Циологишегартен было прервано около 2 недель. Линия У-1 вернется к нормальному режиму работы в понедельник. Там ремонт также идет по графику. В середине сентября возгорание электрощитовой привело к перебоям в работе метро на западе города. Новая группа астронавтов прибыла на Международную космическую станцию, установив рекорд скорости для американских кораблей. Капсула частной компании SpaceX успешно пристыковалась к МКС всего через 8 часов после старта. Хотя еще в прошлом году на это уходило около 15 часов. Впрочем, корабли Роскосмоса добивались и более быстрых результатов, ведь время в пути зависит не столько от аппарата, сколько от выбранной траектории. Интернациональный экипаж из 2 американцев, канадца и россиянина стартовал с космодрома во Флориде. Они проведут на орбите около 1.5 года. Облачно за окном, до 19 градусов сегодня в Берлине. Синоптики не исключают в течение дня кратковременные дожди. В выходные днем 20-21 градус, облачно с прояснениями. Примерно такая же погода сохранится и в начале предстоящей недели.
2: На дорогах.
1: В конце выпуска, как всегда, смотрим на карту городских пробок и основные затруднения на городской кольцевой трассе А100. В направлении Трептова между Векс-трассой и Темпельхофердам из-за строительных работ перекрыт левый ряд, а в сторону Вединга между Гоенцоллерндам и развязкой Функтурм пробка потеряется там примерно 10 минут. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на 97.2 FM. Это радио «Голос Берлина». Рассказываем здесь каждый час о главных событиях в городе, стране и во всем мире.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

открыть IBAN-счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового.

0: liquidcard.com.
1: Девушки Берлина, собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселый квиз-игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13.00 Аппа Гриль энд Бар в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в инстаграм imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: еще не подписаны на наш YouTube-канал, тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: Одиннадцать утра в столице Германии. Здравствуйте, в студии Андрей Ежов. О главных новостях на радио «Голос Берлина» расскажу в ближайшие 5 минут. Глава фракции ХДС в парламенте Берлина Штефан Эверс назвал левую партию угрозой безопасности города. Он сослался на опасения еврейской общины на фоне обвинений в антисемитизме и возможных связей политиков с криминальными кланами. Эверс считает тревожным, что левым, зеленым и социал-демократам требуются часы на согласование позиций еще до начала официальных коалиционных переговоров. Накануне первая встреча завершилась без оглашения результатов. Участники лишь договорились продолжить конструктивный диалог. Темы споров все те же – это антисемитизм, оргпреступности, левый экстремизм. Потенциальные партнеры требуют от левой партии, ставшей главным победителем выборов, четкого размежевания по этим вопросам. В Бремене сегодня стартуют торжества по случаю Дня германского единства. Его отмечают завтра. Вплоть до воскресенья в центре города на набережной Везера будет проходить празднование с музыкальными выступлениями, театральными постановками и дискуссиями. Организаторы задействуют более 100 сцен, ожидают около 450 тысяч гостей. На завтрашней официальной церемонии ожидают президента Франка-Вальтера Штайнмайера, канцлера Фридриха Мерца и президента Бундестага Юлию Клёкнер. Канцлер Фридрих Мерц использовал церемонию вручения Вестфальской премии мира Североатлантическому альянсу как площадку для программной речи. В Мюнстере глава правительства назвал НАТО альянсом свободы, гарантирующим безопасность в Европе. Значительную часть выступления Мерц посвятил российской угрозе. Он предупредил о новых гибридных атаках. По словам канцлера, если Украина не выстоит, следующей целью военной машины могут стать страны Балтии или крупные европейские города. Решение наградить военный блок премии мира вызвало критику. На улицах прошли протесты, а церемония сопровождалась строгими мерами безопасности. Призовые 100 тысяч евро альянс намерен передать украинской благотворительной организации. Российская армия тем временем нанесла новые удары по инфраструктуре Украины. Минувшей ночью в результате воздушной атаки в Киеве пострадал один из ключевых транспортных объектов столицы. Как сообщил мэр Виталий Кличко, попадание беспилотника зафиксировано на Южном мосту. Это важнейшая часть магистрали 3-миллионного мегаполиса. Она соединяет берега Днепра. В городе все утро серьезные пробки. По мосту проходят не только автомобильные дороги, но и пути столичного метро. После ночной атаки власти вынуждены были полностью перекрыть движение как по Южному, так и по нескольким другим мостам украинской столицы. Польша вводит налог на сверхприбыль для нефтяных концернов. Накануне президент страны Кароль Навроцкий подписал соответствующий закон, однако одновременно направил его на проверку в Конституционный суд. Левоцентристское правительство премьера Туска планирует направить полученные доходы на снижение цен на топливо. По расчетам Министерства финансов, уже к концу этой недели бензин и дизель на польских заправках могут подешеветь в пересчете примерно на 23 евроцента за литр. Первую попытку ввести такой налог президент Навроцкий заблокировал правом вето, но в итоге уступил под давлением общественности. Бывший канцлер Герхард Шрёдер вошел в наблюдательный совет компании «Гиперглобус». Российская дочерняя структура немецкого холдинга, владельца сети гипермаркетов. В компании сказали, что Шрёдер будет участвовать в стратегическом руководстве и планировании работы на российском рынке. Владелец бизнеса Томас Брух объяснил назначение необходимостью экспертной поддержки для поиска конструктивных решений. «Глобус» — это одна из немногих европейских компаний, которая продолжает работу после вторжения России в Украину. В начале года местное подразделение было формально отделено от германского холдинга. В Берлине и Бранденбурге работают строительные гипермаркеты под брендом «Глобус». Уровень воды в европейских реках в этом году опустился до рекордно низкой отметки за все время наблюдения, а их ведут с 92 года. Об этом сообщает Европейская служба по изменению климата. Проблема затронула все крупнейшие реки континента, включая Рейн, Дунай, По, Рону и Сену. Экстремальное обмеление привело к перебоям в сельском хозяйстве, водоснабжении и энергетике. В частности, возникли сложности с гидроэлектростанциями и охлаждением ядерных реакторов. Сегодня в Берлине до конца дня облачно и до 19 градусов. Синоптики не исключают кратковременные дожди. В выходные днем 20-21 градус, будет облачно с прояснениями. Примерно такая же погода сохранится и в начале предстоящей недели.
2: На дорогах.
1: Короткая ситуация с пробками в городе. На кольце А100 на выезде Градештрассе в направлении Трептов перекрыт правый ряд, а в направлении Вединга между Гогенцоллерндам и развязкой Функтурм по-прежнему пробка. Там можно потерять до 10 минут. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на радио «Голос Берлина». Здесь каждый час мы рассказываем о главных событиях в городе, стране и во всем мире.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%.

0: Новости спорта.
1: Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш прокомментировал ситуацию с Криштиану Роналдо, который покинул расположение национальной команды после того, как не вышел на поле в матче Лиги наций с Норвегией. Жезуш заявил, что его совесть чиста, подчеркнув, что никогда ни один игрок не сможет указывать тренеру, что делать. По его словам, он действительно обещал Роналдо выход на замену, но по ходу игры решил, что это был не тот момент, поскольку ему нужен был другой футболист. При этом Жезуш отметил, что статус Роналдо как символа португальского футбола не подлежит сомнению, однако права у всех равны, и решение о составе остается исключительно за тренером. Роналдо, узнав о решении наставника, покинул сборную и улетел в Мадрид на частном самолете, пообещав позже рассказать болельщикам всю правду о причинах своего ухода. Кстати, сборная Португалии без Роналдо на выезде обыграла Данию 4-2 в матче Лиги наций. Эта победа стала для португальцев третьей подряд в группе 4 и позволила им уверенно возглавить турнирную таблицу. В остальных сборных в этом квартете стало по 3 очка после того, как Уэльс на стадионе Кардифф-Сити победил Норвегию 1-0. Германия в Мюнхене выиграла у Сербии 2-0 и закрепилась на третьем месте в группе 2. Лидеры квартета, греки, при этом дома сыграли в ничью с Нидерландами 2-2 и остались на первой позиции. Футболисты сборной Аргентины разгромили команду Боливии 4-0 в товарищеском матче. Эта игра стала первой для аргентинской национальной команды после финала чемпионата мира, в котором сборная уступила испанцам 0-1. Матч прошел без участия капитана аргентинцев Лионеля Месси, который пропустил встречу из-за запланированного отдыха после завершения сезона в МЛС и нагрузок на мировом первенстве. При этом аргентинская футбольная ассоциация договорилась с игроком о его возвращении в состав для проведения специального прощального матча за национальную команду, который намечен на 6 октября против сборной Бенина. Действующие обладатели Суперкубка Евролиги, баскетболисты мадридского Реала, потерпели третье поражение на старте сезона, проиграв на выезде ХПЛю 98-102. Мадридцы занимают последнее место в таблице регулярки Евролиги. Неожиданное поражение потерпел и действующий победитель турнира Олимпиакос. Греческий коллектив на выезде уступил Виртусу 94-96, но благодаря двум победам на старте остался в топ-6. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин, Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

0: приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.
1: Ровно полдень в столице Германии. Здравствуйте, в студии Андрей Ежов. О главных новостях на радио «Голос Берлина» расскажу в ближайшие 5 минут. Глава фракции ХДС в парламенте Берлина Штефан Эверс назвал левую партию угрозой безопасности города. Он сослался на опасения еврейской общины на фоне обвинений в антисемитизме и возможных связей политиков с криминальными кланами. Эверс считает тревожным, что левым, зеленым и социал-демократам требуются часы на согласование позиций еще до начала официальных коалиционных переговоров. Накануне первая встреча завершилась без оглашения результатов. Участники лишь договорились продолжить конструктивный диалог. Темы споров все те же – это антисемитизм, оргпреступности, левый экстремизм. Потенциальные партнеры требуют от левой партии, ставшей главным победителем выборов, четкого размежевания по этим вопросам. В Бремене сегодня стартуют торжества по случаю Дня германского единства. Его отмечают завтра. Вплоть до воскресенья в центре города на набережной Везера будет проходить празднование с музыкальными выступлениями, театральными постановками и дискуссиями. Организаторы задействуют более 100 сцен, ожидают около 450 тысяч гостей. На завтрашней официальной церемонии ожидают президента Франка-Вальтера Штайнмайера, канцлера Фридриха Мерца и президента Бундестага Юлию Клёкнер. Канцлер Фридрих Мерц использовал церемонию вручения Вестфальской премии мира Североатлантическому альянсу как площадку для программной речи. В Мюнстере глава правительства назвал НАТО альянсом свободы, гарантирующим безопасность в Европе. Значительную часть выступления Мерц посвятил российской угрозе. Он предупредил о новых гибридных атаках. По словам канцлера, если Украина не выстоит, следующей целью военной машины могут стать страны Балтии или крупные европейские города. Решение наградить военный блок премии мира вызвало критику. На улицах прошли протесты, а церемония сопровождалась строгими мерами безопасности. Призовые 100 тысяч евро альянс намерен передать украинской благотворительной организации. Российская армия тем временем нанесла новые удары по инфраструктуре Украины. Минувшей ночью в результате воздушной атаки в Киеве пострадал один из ключевых транспортных объектов столицы. Как сообщил мэр Виталий Кличко, попадание беспилотника зафиксировано на Южном мосту. Это важнейшая часть магистрали 3-миллионного мегаполиса. Она соединяет берега Днепра. В городе все утро серьезные пробки. По мосту проходят не только автомобильные дороги, но и пути столичного метро. После ночной атаки власти вынуждены были полностью перекрыть движение как по Южному, так и по нескольким другим мостам украинской столицы. Польша вводит налог на сверхприбыль для нефтяных концернов. Накануне президент страны Кароль Навроцкий подписал соответствующий закон, однако одновременно направил его на проверку в Конституционный суд. Левоцентристское правительство премьера Туска планирует направить полученные доходы на снижение цен на топливо. По расчетам Министерства финансов, уже к концу этой недели бензин и дизель на польских заправках могут подешеветь в пересчете примерно на 23 евроцента за литр. Первую попытку ввести такой налог президент Навроцкий заблокировал правом вето, но в итоге уступил под давлением общественности. Бывший канцлер Герхард Шрёдер вошел в наблюдательный совет компании «Гиперглобус». Российская дочерняя структура немецкого холдинга, владельца сети гипермаркетов. В компании сказали, что Шрёдер будет участвовать в стратегическом руководстве и планировании работы на российском рынке. Владелец бизнеса Томас Брух объяснил назначение необходимостью экспертной поддержки для поиска конструктивных решений. «Глобус» — это одна из немногих европейских компаний, которая продолжает работу после вторжения России в Украину. В начале года местное подразделение было формально отделено от германского холдинга. В Берлине и Бранденбурге работают строительные гипермаркеты под брендом «Глобус». Уровень воды в европейских реках в этом году опустился до рекордно низкой отметки за все время наблюдения, а их ведут с 92 года. Об этом сообщает Европейская служба по изменению климата. Проблема затронула все крупнейшие реки континента, включая Рейн, Дунай, По, Рону и Сену. Экстремальное обмеление привело к перебоям в сельском хозяйстве, водоснабжении и энергетике. В частности, возникли сложности с гидроэлектростанциями и охлаждением ядерных реакторов. Сегодня в Берлине до конца дня облачно и до 19 градусов. Синоптики не исключают кратковременные дожди. В выходные днем 20-21 градус, будет облачно с прояснениями. Примерно такая же погода сохранится и в начале предстоящей недели.
2: На дорогах.
1: Коротко о ситуации с пробками в городе. На кольце А100 на выезде Градештрассе в направлении Трептов перекрыт правый ряд, а в направлении Вединга между Гогенцоллерндам и развязкой Функтурм по-прежнему пробка. Там можно потерять до 10 минут. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на радио «Голос Берлина». Здесь каждый час мы рассказываем о главных событиях в городе, стране и во всем мире.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

открыть IBAN-счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: Час дня в столице Германии. Здравствуйте, в студии Андрей Ежов. О главных новостях на радио «Голос Берлина» расскажу в ближайшие 5 минут. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер необычным образом вмешался в коалиционный спор вокруг реформы здравоохранения. Как сообщает журнал «Шпигель», из-за опасений о возможном распаде правительства он лично звонил министрам финансов и внутренних дел. Обычно глава государства строго дистанцируется от правительственных разногласий, однако его шаг в этот раз сработал. Накануне кабинет министров все же согласовал первый этап реформы системы ухода. Бургомистр Бремена Андреас Буфеншульт высоко оценил достижения жителей Германии на пути к объединению страны. Выступая в преддверии Дня германского единства, политик отметил, что за последние 36 лет общество развивалось позитивно, несмотря на сохраняющиеся различия. При этом он призвал решительно бороться с радикальными силами, которые выступают за этнически однородное общество. «Германия должна оставаться многообразной республикой», — подчеркнул Буфеншульт. Власти Германии планируют масштабную модернизацию порта Гамбурга с учетом логистических нужд НАТО. Как сообщает издание Bild, обновление причалов и кранов для тяжелых грузов позволит использовать инфраструктуру для оперативной переброски бронетехники Североатлантического альянса. На проект, который стартует в 2028 году, выделят сотни миллионов евро из федеральных и земельных фондов. Модернизация призвана усилить безопасность страны на фоне растущей напряженности. Сеть универмагов «Галерея» в четвертый раз за 6 лет подала заявление о банкротстве. В руководстве компании сказали, что этот шаг необходим для правовой защиты бизнеса и поиска путей выхода из кризиса. Пока что все 83 филиала сети, в которых работают около 12 тысяч человек, продолжат работу в штатном режиме. В столичном регионе открытыми остаются несколько магазинов в Берлине и один в Потсдаме. Британское издание «Телеграф» назвало россиянина Олега Левушкина предполагаемым организатором сорванной атаки на аэропорт Лейпцига. По данным журналистов, подозреваемый связан со спецподразделением российского ГРУ, причастным к отравлению Скрипалей. Следствие считает, что летом Левушкин проводил разведку возле аэропорта, где позже дрон врезался в украинский самолет, но не взорвался. После этого инцидента Германия закрыла российское консульство в Бонне и отозвала разрешение на работу русского дома в Берлине. Украинская разведка перехватила российский план масштабного уничтожения систем электро- и водоснабжения Украины предстоящей зимой. По данным New York Times, планируется лишить крупные города страны света и тепла, нанося удары по подстанциям атомных и гидроэлектростанций. Цель кампании, пик которой ожидается в ноябре, спровоцировать тяжелый гуманитарный кризис. Киев заявляет, что российское руководство отдало приказ атаковать гражданские объекты безо всяких ограничений. В берлинском районе Лихтенберг официально открывается Будце. Это новый семиэтажный центр помощи бездомным детям и подросткам. Проект стоимостью 23 миллиона евро профинансировали за счет пожертвований. Он предлагает молодым людям не только горячее питание, но и безопасный ночлег, а также консультации. По данным благотворительных фондов, в Германии сейчас более 130 тысяч несовершеннолетних без постоянного жилья, многие из которых едут именно в столицу. Облачно за окном, сегодня в городе до плюс 19, синоптики не исключают кратковременные дожди. В течение дня, в субботу и воскресенье плюс 20-21, будет также облачно с прояснениями. Похожая погода сохранится и в начале предстоящей недели.
2: На дорогах.
1: Ничего неожиданного, сложности с движением, как всегда, на кольце А100 в направлении Трептова между туннелем Ратенау-Плац и Гогенцоллерндам стоит неисправный автомобиль в правом ряду, а между развязкой Шарлоттенбург и развязкой Функтурм пробка сохраняется, там можно потерять до 10 минут. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на 97.2 FM. Здесь мы каждый час рассказываем о главных новостях в городе, стране и во всем мире.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин. Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20:00.

0: Бургомистр Бремена Андреас Буфеншульт высоко оценил достижения жителей Германии на пути к объединению страны. Выступая в преддверии Дня германского единства, политик отметил, что за последние 36 лет общество развивалось позитивно, несмотря на сохраняющиеся различия. При этом он призвал решительно бороться с радикальными силами, которые выступают за этнически однородное общество. «Германия должна оставаться многообразной республикой», — подчеркнул Буфеншульт. Власти Германии планируют масштабную модернизацию порта Гамбурга с учетом логистических нужд НАТО. Как сообщает издание Bild, обновление причалов и кранов для тяжелых грузов позволит использовать инфраструктуру для оперативной переброски бронетехники Североатлантического альянса. На проект, который стартует в 2028 году, выделят сотни миллионов евро из федеральных и земельных фондов. Модернизация призвана усилить безопасность страны на фоне растущей напряженности. Сеть универмагов «Галерея» в четвертый раз за 6 лет подала заявление о банкротстве. В руководстве компании сказали, что этот шаг необходим для правовой защиты бизнеса и поиска путей выхода из кризиса. Пока что все 83 филиала сети, в которых работают около 12 тысяч человек, продолжат работу в штатном режиме. В столичном регионе открытыми остаются несколько магазинов в Берлине и один в Потсдаме. Британское издание «Телеграф» назвало россиянина Олега Левушкина предполагаемым организатором сорванной атаки на аэропорт Лейпцига. По данным журналистов, подозреваемый связан со спецподразделением российского ГРУ, причастным к отравлению Скрипалей. Следствие считает, что летом Левушкин проводил разведку возле аэропорта, где позже дрон врезался в украинский самолет, но не взорвался. После этого инцидента Германия закрыла российское консульство в Бонне и отозвала разрешение на работу русского дома в Берлине. Украинская разведка перехватила российский план масштабного уничтожения систем электро- и водоснабжения Украины предстоящей зимой. По данным New York Times, планируется лишить крупные города страны света и тепла, нанося удары по подстанциям атомных и гидроэлектростанций. Цель кампании, пик которой ожидается в ноябре, спровоцировать тяжелый гуманитарный кризис. Киев заявляет, что российское руководство отдало приказ атаковать гражданские объекты безо всяких ограничений. В берлинском районе Лихтенберг официально открывается Будце. Это новый семиэтажный центр помощи бездомным детям и подросткам. Проект стоимостью 23 миллиона евро профинансировали за счет пожертвований. Он предлагает молодым людям не только горячее питание, но и безопасный ночлег, а также консультации. По данным благотворительных фондов, в Германии сейчас более 130 тысяч несовершеннолетних без постоянного жилья, многие из которых едут именно в столицу. Облачно за окном, сегодня в городе до плюс 19, синоптики не исключают кратковременные дожди в течение дня. В субботу и воскресенье плюс 20-21, будет также облачно с прояснениями. Похожая погода сохранится и в начале предстоящей недели.
1: На дорогах.
0: Ничего неожиданного, сложности с движением, как всегда, на кольце А100 в направлении Трептова между туннелем Ратенау-Плац и Гогенцоллерндам стоит неисправный автомобиль в правом ряду, а между развязкой Шарлоттенбург и развязкой Функтурм пробка сохраняется, там можно потерять до 10 минут. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на 97.2 FM. Здесь мы каждый час рассказываем о главных новостях в городе, стране и во всем мире.

девушки Берлина. Собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселый квиз игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13:00 Appa Grill and Bar в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в инстаграм imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com.

такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.
1: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.

0: Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
2: Три часа дня в столице Германии. Здравствуйте, в студии Андрей Ежов. О главных новостях на радио «Голос Берлина» расскажу в ближайшие 5 минут. Спустя всего день после снижения энергетического налога, цены на топливо в Германии снова пошли вверх. По данным Всегерманского автомобильного клуба, бензин и дизель за сутки подорожали в среднем на 4 цента. Литр бензина Super E10 теперь стоит около 2 евро 10 центов. Эксперты обвиняют нефтяные концерны в том, что они отказываются передавать клиентам полную сумму налоговой скидки. При этом никаких резких скачков на мировом рынке нефти зафиксировано не было. Правительство Германии вынуждено выделить дополнительный кредит до 700 миллионов евро, чтобы спасти систему страхования по уходу от банкротства. По данным Минфина, расходы фонда резко выросли из-за неожиданно большого числа новых пациентов. Министерство призывает бюджетный комитет Бундестага срочно одобрить займ, иначе финансовый крах системы наступит еще до конца этого года. Лишь в среду, напомню, Кабмин утвердил первый этап профильной реформы, а масштабные структурные изменения запланированы только на следующий год. При подсчете голосов на выборах в парламент Берлина произошла серьезная ошибка. В одном из округов Шпандау победителем ошибочно признали кандидата от ХДС, хотя на самом деле там выиграл политик из «Альтернативы для Германии». Из-за особенностей избирательной системы это изменит общее число депутатов. В новом составе парламента будет 153 кресла. Это на 5 меньше, чем планировали изначально. Точные имена кандидатов, теряющих мандаты, избирком назовет в ближайшие часы. Сразу два немецких политических фонда имени Наумана и имени Аденауэра вынуждены закрывать свои представительства в Грузии. Причиной стал новый закон об иностранных агентах. Власти в Тбилиси отклонили заявки немецких организаций, потребовав согласовывать с ними каждое мероприятие. В фондах заявили, что такие условия лишают их независимости и делают дальнейшую работу невозможной. Правительство Германии пыталось вмешаться в ситуацию, но переговоры результатов не принесли. Журналисты раскрыли детали расследования сорванной диверсии в аэропорту Лейпцига. По данным The Telegraph и Welt am Sonntag, операцию координировал россиянин Олег Левушкин, а исполнителем был гражданин Беларуси Андрей Коршаков. Левушкин проводил разведку на арендованной машине и действовал в интересах войсковой части ГРУ российского генштаба, известной по отравлению Скрипалей. Исполнителя выследили по образцам ДНК на дроне, который врезался в украинский грузовой самолет. Взрывчатка была ввезена через Болгарию и Сербию, и лишь сбой детонатора предотвратил масштабную катастрофу. Российское руководство сняло любые ограничения на воздушные удары по украинской территории, заявил президент Владимир Зеленский. Он ссылается на данные разведки и утверждает, что Владимир Путин приказал не соблюдать правила ведения войны. Financial Times пишет, что этой осенью целями массированных атак станут ключевые распределительные мощности украинских атомных электростанций. Ожидается, что удары по энергетике спровоцируют гуманитарный кризис в крупнейших городах и новую волну беженцев в Европу. Под наибольшей угрозой отключения тепла и электричества находятся Киев, Харьков и Одесса. Также российская армия собирается бить по инфраструктуре, например, дата-центрам, школам и больницам, заявил Зеленский. 18-летние жители Евросоюза вновь могут получить бесплатные железнодорожные билеты для путешествий по Европе. Еврокомиссия разыгрывает 41 тысячу проездных среди тех, кто родился в 2008 году. Победители смогут целый месяц бесплатно ездить на поездах. Также они получат скидки на хостелы и музеи. Заявки на участие в программе принимают на официальном молодежном портале Евросоюза до 15 октября. Направить заявку могут и молодые люди из стран-партнеров студенческой программы «Эразмус». До до 19 градусов. Сегодня в Берлине до конца дня будет облачно. Возможны кратковременные дожди. В выходные днем 20-21 градус. Примерно такая же погода. Она же сохранится и в начале предстоящей недели.
3: На дорогах.
2: Проблемы с движением в эти минуты, как всегда, на кольцевой трассе А100 в направлении Трептова и Вединга между Овенцоллерндам и развязкой Функтурм. В обоих направлениях пробки. Потеряете там до 10 минут. Если не хотите, то ищите пути объезда. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на волне 97,2 FM. Это радио «Голос Берлина». Здесь мы рассказываем о главных новостях в городе, стране и мире. Хороших выходных!

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: Голос нашего города. Радио. Голос Берлин. 97.2 FM.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

0: «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».
1: Одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр «Брно» и дирижер Аркадий Берин. Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.
2: Шестнадцать часов в столице Германии. Здравствуйте, в студии Андрей Ежов. О главных новостях на радио «Голос Берлина» в ближайшие 5 минут. Спустя всего день после снижения энергетического налога цены на топливо в Германии снова пошли вверх. По данным Всегерманского автомобильного клуба, бензин и дизель за сутки подорожали в среднем на 4 цента. Литр бензина Super E10 теперь стоит около 2 евро 10 центов. Эксперты обвиняют нефтяные концерны в том, что они отказываются передавать клиентам полную сумму налоговой скидки. При этом никаких резких скачков на мировом рынке нефти зафиксировано не было. Правительство Германии вынуждено выделить дополнительный кредит до 700 миллионов евро, чтобы спасти систему страхования по уходу от банкротства. По данным Минфина, расходы фонда резко выросли из-за неожиданно большого числа новых пациентов. Министерство призывает бюджетный комитет Бундестага срочно одобрить займ, иначе финансовый крах системы наступит еще до конца этого года. Лишь в среду, напомню, Кабмин утвердил первый этап профильной реформы, а масштабные структурные изменения запланированы только на следующий год. При подсчете голосов на выборах в парламент Берлина произошла серьезная ошибка. В одном из округов Шпандау победителем ошибочно признали кандидата от ХДС, хотя на самом деле там выиграл политик из «Альтернативы для Германии». Из-за особенностей избирательной системы это изменит общее число депутатов. В новом составе парламента будет 153 кресла. Это на 5 меньше, чем планировали изначально. Точные имена кандидатов, теряющих мандаты, избирком назовет в ближайшие часы. Сразу два немецких политических фонда имени Наумана и имени Аденаура вынуждены закрывать свои представительства в Грузии. Причиной стал новый закон об иностранных агентах. Власти в Тбилиси отклонили заявки немецких организаций, потребовав согласовывать с ними каждое мероприятие. В фондах заявили, что такие условия лишают их независимости и делают дальнейшую работу невозможной. Правительство Германии пыталось вмешаться в ситуацию, но переговоры результатов не принесли. Журналисты раскрыли детали расследования сорванной диверсии в аэропорту Лейпцига. По данным The Telegraph и Welt am Sonntag, операцию координировал россиянин Олег Левушкин, а исполнителем был гражданин Беларуси Андрей Коршаков. Левушкин проводил разведку на арендованной машине и действовал в интересах войсковой части ГРУ российского генштаба, известной по отравлению Скрипалей. Исполнителя выследили по образцам ДНК на дроне, который врезался в украинский грузовой самолет. Взрывчатка была ввезена через Болгарию и Сербию, и лишь сбой детонатора предотвратил масштабную катастрофу. Российское руководство сняло любые ограничения на воздушные удары по украинской территории, заявил президент Владимир Зеленский. Он ссылается на данные разведки и утверждает, что Владимир Путин приказал не соблюдать правила ведения войны. Financial Times пишет, что этой осенью целями массированных атак станут ключевые распределительные мощности украинских атомных электростанций. Ожидается, что удары по энергетике спровоцируют гуманитарный кризис в крупнейших городах и новую волну беженцев в Европу. Под наибольшей угрозой отключения тепла и электричества находятся Киев, Харьков и Одесса. Также российская армия собирается бить по инфраструктуре, например, дата-центрам, школам и больницам, заявил Зеленский. 18-летние жители Евросоюза вновь могут получить бесплатные железнодорожные билеты для путешествий по Европе. Еврокомиссия разыгрывает 41 тысячу проездных среди тех, кто родился в 2008 году. Победители смогут целый месяц бесплатно ездить на поездах. Также они получат скидки на хостелы и музеи. Заявки на участие в программе принимают на официальном молодежном портале Евросоюза до 15 октября. Направить заявку могут и молодые люди из стран-партнеров студентов программы «Эразмус». до 19 градусов. Сегодня в Берлине до конца дня будет облачно, возможны кратковременные дожди. Выходные днем 20-21 градус. Примерно такая же погода, она же сохранится и в начале предстоящей недели.
3: На дорогах.
2: Проблемы с движением в эти минуты, как всегда, на кольцевой трассе А100 в направлении Трептова и Вейдинга между Огенцоллерндам и развязкой Функтурм. В обоих направлениях пробки. Потеряете там до 10 минут. Если не хотите, то ищите пути объезда. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на волне 97.2 FM. Это радио «Голос Берлина». Здесь мы рассказываем о главных новостях в городе, стране и мире. Хороших выходных!

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время, нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.

открыть IBAN-счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: ближе к нему. Мой мотылёк.
1: Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

0: друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.
1: Девушки Берлина, собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселый квиз игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13.00 Appa Grill and Bar в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в инстаграм imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.

0: еще не подписаны на наш YouTube-канал, тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: Ровно 5 вечера в столице Германии. Здравствуйте, в студии Андрей Ежов. О главных новостях на радио «Голос Берлина» расскажу в ближайшие 5 минут. Спустя всего день после снижения энергетического налога цены на топливо в Германии снова пошли вверх. По данным Всегерманского автомобильного клуба, бензин и дизель за сутки подорожали в среднем на 4 цента. Литр бензина Super E10 теперь стоит около 2 евро 10 центов. Эксперты обвиняют нефтяные концерны в том, что они отказываются передавать клиентам полную сумму налоговой скидки. При этом никаких резких скачков на мировом рынке нефти зафиксировано не было. Правительство Германии вынуждено выделить дополнительный кредит до 700 миллионов евро, чтобы спасти систему страхования по уходу от банкротства. По данным Минфина, расходы фонда резко выросли из-за неожиданно большого числа новых пациентов. Министерство призывает бюджетный комитет Бундестага срочно одобрить займ, иначе финансовый крах системы наступит еще до конца этого года. Лишь в среду, напомню, Кабмин утвердил первый этап профильной реформы, а масштабные структурные изменения запланированы только на следующий год. При подсчете голосов на выборах в парламент Берлина произошла серьезная ошибка. В одном из округов Шпандау победителем ошибочно признали кандидата от ХДС, хотя на самом деле там выиграл политик из «Альтернативы для Германии». Из-за особенностей избирательной системы это изменит общее число депутатов. В новом составе парламента будет 153 кресла. Это на 5 меньше, чем планировали изначально. Точные имена кандидатов, теряющих мандаты, избирком назовет в ближайшие часы. Сразу два немецких политических фонда имени Наумана и имени Аденауэра вынуждены закрывать свои представительства в Грузии. Причиной стал новый закон об иностранных агентах. Власти в Тбилиси отклонили заявки немецких организаций, потребовав согласовывать с ними каждое мероприятие. В фондах заявили, что такие условия лишают их независимости и делают дальнейшую работу невозможной. Правительство Германии пыталось вмешаться в ситуацию, но переговоры результатов не принесли. Журналисты раскрыли детали расследования сорванной диверсии в аэропорту Лейпцига. По данным The Telegraph и Welt am Sonntag, операцию координировал россиянин Олег Левушкин, а исполнителем был гражданин Беларуси Андрей Коршаков. Левушкин проводил разведку на арендованной машине и действовал в интересах войсковой части ГРУ российского генштаба, известной по отравлению Скрипалей. Исполнителя выследили по образцам ДНК на дроне, который врезался в украинский грузовой самолет. Взрывчатка была ввезена через Болгарию и Сербию, и лишь сбой детонатора предотвратил масштабную катастрофу. Российское руководство сняло любые ограничения на воздушные удары по украинской территории, заявил президент Владимир Зеленский. Он ссылается на данные разведки и утверждает, что Владимир Путин приказал не соблюдать правила ведения войны. Financial Times пишет, что этой осенью целями массированных атак станут ключевые распределительные мощности украинских атомных электростанций. Ожидается, что удары по энергетике спровоцируют гуманитарный кризис в крупнейших городах и новую волну беженцев в Европу. Под наибольшей угрозой отключения тепла и электричества находятся Киев, Харьков и Одесса. Также российская армия собирается бить по инфраструктуре, например, дата-центрам, школам и больницам, заявил Зеленский. 18-летние жители Евросоюза вновь могут получить бесплатные железнодорожные билеты для путешествий по Европе. Еврокомиссия разыгрывает 41 тысячу проездных среди тех, кто родился в 2008 году. Победители смогут целый месяц бесплатно ездить на поездах. Также они получат скидки на хостелы и музеи. Заявки на участие в программе принимают на официальном молодежном портале Евросоюза до 15 октября. Направить заявку могут и молодые люди из стран-партнеров студентов программы «Эразмус». До 19 градусов сегодня в Берлине. До конца дня будет облачно, возможны кратковременные дожди. Выходные днем 20-21 градус. Примерно такая же погода, она же сохранится и в начале предстоящей недели.
2: На дорогах.
1: Проблемы с движением в эти минуты, как всегда, на кольцевой трассе А100 в направлении Трептова и Вединга между Огенцоллерндам и развязкой Функтурм в обоих направлениях. Пробки потеряете там до 10 минут. Если не хотите, то ищите пути объезда. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на волне 97.2 FM. Это радио «Голос Берлина». Здесь мы рассказываем о главных новостях в городе, стране и мире. Хороших выходных.
0: Одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зэмпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин. Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de. Что происходит в Германии и что это значит для вас? Слушайте новую еженедельную программу на радио «Голос Берлина. Что происходит?».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире «Голос Берлина». Это программа «Что происходит?». У микрофона Людмила Шабоева. Здравствуйте. Сегодня мой гость Владимир Ашурков, член Центрального политсовета партии «Мирная Россия». Мы сегодня поговорим о последствиях о последних заявлениях Путина, о военном бюджете и новой Госдуме, санкциях, политзаключенных и о том, что сегодня происходит в российской оппозиции, в изгнании и есть ли у нее стратегия на будущее. Владимир, здравствуйте.
3: Добрый день, Людмила.
2: Ну, давайте я вас сначала спрошу, какими судьбами вы в Берлине. И вы, как я понимаю, не только к нам на радио пришли, но и выступаете на других мероприятиях. Поэтому хотелось бы еще спросить здесь же, а почему вы решили заниматься такой публичной деятельностью?
3: Я часто бываю в Берлине. Здесь живет много моих друзей. Последние несколько месяцев я вместе со своими коллегами и с Ильей Яшиным занимаюсь строительством и развитием политической партии «Мирная Россия». И Берлин за последние годы стал, наверное, центром в Европе российской оппозиционной активности. У нас здесь есть ячейка. И в партии я являюсь председателем комиссии по партстроительству, так что естественно, что я приехал в Берлин, у меня будет выступление для тех людей, которые уже стали членами нашей партии, для тех, кто этим интересуется, в принципе, для всех желающих.
2: А вы почему решили заняться публичной деятельностью?
3: Я не то, что решил заняться, скорее публичная деятельность выбрала меня. Это произошло достаточно давно уже. Я работал на своей корпоративной работе, занимался инвестициями в Альфа-групп, но, в принципе, я всегда интересовался государственным управлением, политикой, но просто читал газеты и ничего на этот счет не делал. А в 2009 году я стал читать блог молодого юриста Алексея Навального, который не только говорил о коррупции, как многие тогда, а пытался что-то с этим делать. И его подход как-то со мной резонировал. Я написал ему имейл, мы встретились, познакомились. И поскольку у меня был опыт в корпоративном управлении, в финансах, я стал ему помогать. Тогда его фокус был в основном направлен на расследование злоупотреблений в крупных российских государственных компаниях. И мы с ней, я стал ему помогать, мы стали сотрудничать. И через какое-то время, в 2012 году, наше сотрудничество привело к тому, что мне пришлось уйти с моей корпоративной работы. И я смог, это было естественно, прийти в публичную политику. Затем в 2014 году мне пришлось уехать из России, потому что стало там уже небезопасно. Но с тех пор политика и общественная деятельность составляет значительную часть того, чем я занимаюсь.
2: Угу. Давайте мы поговорим сейчас о тех новостях последних, которые вызвали резонанс. Вот давайте начнем, например, с того, что Владимир Путин на вчерашнем выступлении на Валдае сказал, хотя, не знаю, ничего не сказал у меня, вот после нескольких часов этого разговора осталось ощущение, что мы опять не услышали практически ничего нового. Вот вы вообще слушаете заявление Владимира Путина, интересуетесь ли тем, что он говорит, и пытаетесь ли какой-то, не знаю, анализ проводить, как-то пытаться его слова расшифровать?
3: Есть много политических аналитиков, которые анализируют слова Путина и других деятелей Кремля. Я не кремлинолог, мне это не так интересно. Я занимаюсь практической политикой, и Владимир Путин так часто обманывал, и, мне кажется, его слова нельзя воспринимать как бы глупо, придавать им какое-то значение, потому что они продиктованы какими-то обычно тактическими соображениями. Мне кажется, он давно уже живет в каком-то своем мире, и информация о реальном положении дел доходит до него в серьезно искаженном виде.
2: А как вы думаете, для кого Путин сегодня говорит? Для российского общества, для элит, для Запада или, может быть, уже в основном для самого себя?
3: Мне кажется, последний вариант наиболее, мне кажется, вероятным для самого себя. Он в такой вот как бы камере, которая разносит эхо его собственных слов. Поэтому я, честно говоря, небольшое значение придаю тому, что говорит Путин.
2: Угу. Ну, я еще один вопрос последний задам. Он снова и снова повторяет, что Россия якобы не начинала войну, а была вынуждена защищать себя с оружием в руках. При этом он опять возложил ответственность за происходящее на Запад. Зачем спустя столько лет войны снова и снова воспроизводить одну и ту же конструкцию? Она еще должна кого-то убеждать? Или это уже часть государственной мифологии, которую власть просто вот обязана поддерживать?
3: Мы все знаем, что произошло уже 4,5 года назад. Российская армия осуществила жестокое, такое беспрецедентное вторжение в соседнюю страну. С тех пор погибли сотни тысяч людей. И, безусловно, вина за это лежит на Владимире Путине. Зачем он повторяет вот эту вот линию пропаганды, что не Россия начала войну, сложно сказать. Мне кажется, это такой нарратив, которым государственная пропаганда кормит российское население. К сожалению, какая-то серьезная его часть в это верит, но мне кажется, любой здравомыслящий человек понимает, что это полная ерунда.
2: Угу. Ну вот он также заявляет о том, что вроде как Россия хотела бы как можно скорее прекратить войну путем переговоров, но вновь подтвердил требования нейтрального статуса Украины и говорил об условиях, которые должны быть приемлемы для России. Как вам видится, никаких переговоров и быть не может, потому что Путин их не хочет? Или он реально верит, что когда-нибудь какие-то переговоры состоятся?
3: Я уверен, что когда-то переговоры состоятся. Что касается прекращения войны, то Россия может прекратить это в любой момент. И Украина заявляет, что она готова к перемирию, причем на разных условиях. Это может быть перемирие, что касается ударов по гражданской инфраструктуре, которые и Украина, и Россия наносят по территории противника. Это может быть какое-то всеобъемлющее перемирие. Я думаю, это рано или поздно произойдет. Никакая война не длится вечно. Но пока, к сожалению, вот это вот реальное начало переговоров на данный момент не просматривается.
2: Угу. Интересно услышать ваш взгляд. Вот в начале войны вы предполагали, что она вообще так долго может продлиться?
3: Как и многие люди, которые следят за обстановкой тогда, я думал, что этот конфликт продлится недели, потом месяцы. Но, к сожалению, мои надежды и предположения, им не суждено было оправдаться. И война длится уже 4,5 года. Угу. Это большая трагедия.
2: Не могу не спросить, Кремль уже не первый раз регулярно пугает мир ядерной эскалацией. Не получилось ли так, что постоянными угрозами Москва сама обесценила этот как бы шантаж? И есть ли риск того, что Путин действительно может перейти ядерную черту? И, может быть, не стоит его недооценивать?
3: Я думаю, что хотя Путин живет все-таки в какой-то своей измененной реальности, он отдает себе отчет, что применение ядерного оружия на поле боя с большой вероятностью приведет к всемирной ядерной катастрофе. Так что я думаю, что это является риторикой, риторикой очень опасной. И таким образом он пытается запугать и политиков, и население Европы. Но, конечно, такого рода заявления от лидера большой ядерной страны – это абсолютно безрассудное и... очень опасное поведение.
2: Угу. А вот ядерной войной пугает, а вот на этой последней встрече признался, что даже вот искусственным интеллектом пользоваться не умеет. Как он выразился, что я пользуюсь администрацией президента. Что эта фраза говорит о том, как сегодня устроено принятие решений, на ваш взгляд, в Кремле? И насколько лично Путин вообще погружен в современную информационную среду? Как вам кажется? Интересно ваше мнение.
3: Кремль находится за как бы такой оболочкой тайны и секретности, и мы мало что знаем достоверно о том, как там принимаются решения. То, что мы знаем, это то, что у него есть небольшой круг людей, с которыми он уже находится вместе в течение десятков лет. Как и Путин, эти люди в большой степени оторваны от того, что происходит в мире. Как известно, он не пользуется интернетом. И это, конечно, накладывает отпечаток на то, как он принимает решения. И это как бы консервирует архаичный характер российской власти, которая, к сожалению, за последние годы скатывалась от авторитаризма к такой вот жесткой диктатуре тоталитарного плана.
2: А есть ли у вас ответ на вопрос, почему окружение Владимира Путина, несмотря на весь вот этот абсурд, как-то пытаются быть на его стороне, во всех вопросах выступают, говорят такие же бредовые речи? Как вот вы это объясняете?
3: Мне кажется, это страх, это корысть. Не секрет, что все близкие к Путину... деятели как политики, так и бизнеса заработали огромные деньги на коррупции и на каких-то привилегиях от государства в ведении бизнеса. И мне кажется, каждый из них боится возразить лидеру. И, конечно, Путин в этом кругу обладает непререкаемым авторитетом. Он ведь архитектор той системы политической, экономической коррупции, которая сложилась в России за последние 25 лет. И, конечно, он пользуется уважением, и это приводит к тому, что все боятся... возразить или дать ему ту информацию, которая не соответствует полностью его картине мира. Поэтому мы идем вот по такому сценарию, когда реальность все дальше и дальше уходит от той картины мира, которая есть у Путина и у его ближнего круга.
2: Как вы считаете, у этого окружения не было варианта тоже собрать вещи и уехать в начале войны и выступить против? Был ли у них вообще такой шанс?
3: Мы не видели примеров, наверное, вот таких вот перебежчиков. Может быть, наиболее крупная фигура – это Анатолий Чубайс, который в начале войны уехал из России. Время от времени до нас доносятся такие слухи, что кто-то из высокопоставленных российских официальных лиц хочет уйти в отставку, уехать. Такие слухи были про главу ЦБ Набиуллину, про вице-премьера Дмитрия Козака. Но мы как бы в реальности этого не наблюдаем. И, видимо, вот эта вот порука страха и корысти связывает этих людей достаточно сильно.
2: Вы вспоминали Алексея Навального. Как вы считаете, он не должен был уезжать в Россию?
3: Для Алексея Навального, когда он пережил отравление в 2020 году, которое почти закончилось для него летальным исходом, и он несколько месяцев проходил лечение, восстановление в Германии, вся его жизнь, вся его деятельность, она была направлена на то и предполагала то, что он вернется в Россию. Это для него было естественным шагом. И мы с ним говорили после того, как он пришел в себя, после того, как он был в коме 3 недели. И я к тому моменту, я уже 6 лет жил на Западе, и до того, как мы с ним говорили, я думал, что вот моя задача его, если не отговорить, то дать ему... рассказать ему о том, что у него есть разные опции, что он не обязательно должен сразу возвращаться в Россию, где его ждут большие риски, то, что он попадет в заключение, и, возможно, будет новая попытка его убийства. Но когда я с ним начал говорить, то я понял, что он принял это решение, и что пройдет какое-то непродолжительное время, и он вернется в Россию. Там дело всей его жизни, там миллионы его сторонников. Он не сделал ничего зазорного, поэтому это решение было его решение. Он его принимал, понимая все риски и все возможные сценарии, которые его ждут, и он эти сценарии обговаривал со своими, с женой Юлией, прежде всего, и со своими коллегами.
2: Подумала сейчас, что если бы вот этот вопрос возник, уезжать или не уезжать сейчас, я думаю, что Алексей Навальный бы уже не принял решение, что это безопасно. Я думаю, что он бы уже сейчас, вот глядя на те репрессии, которые происходят в России, уже сделал бы другой вывод. Как вы думаете?
3: История не знает сослагательного наклонения. Конечно, война... которую развязал российский режим, она много изменила. И в то время, когда Навальный принимал это решение, это невозможно было предсказать то, что начнется война, и то, что Путин пойдет на такую эскалацию. И если бы можно было бы это предсказать, вполне возможно, что Алексей принял бы другое решение. Но в тот момент, в начале 2021 года, это к как сказать, это было то, что естественным образом вытекало из всей его деятельности.
2: Я сейчас еще такой вопрос задам. Интересно просто послушать вас как аналитика, как бизнесмена. Вот Владимир Путин довольно удивительную вещь сказал, что, вернее, про Владимира Путина можно удивительную вещь вспомнить, что почти 18 миллиардов рублей в бюджете на 27-29 годы предусмотрены на проект, связанный в том числе с технологиями долголетия и изучения старения. И мы помним разговор Путина с Си Цзиньпином о пересадке органов, возможности жить чуть ли не до 150 лет. Насколько серьезно, на ваш взгляд, Путин вообще рассматривает перспективу очень долгой собственной жизни? И главное, означает ли это, что он и свою власть планирует в горизонте не нескольких лет, а даже десятилетий?
3: Мне кажется, когда человек уже так долго сидит на троне российской власти, он, конечно, забронзовел, и он рассчитывает, что в этой ситуации он будет продолжать править неограниченно долго. И мы знаем примеры в мире таких диктатур, где есть правители, которым и 80 лет, и под 90. Я не знаю, насколько это применимо к Путину. С одной стороны, мы регулярно слышим о том, что у него проблемы со здоровьем. С другой стороны, мы тоже слышим от каких-то людей, которые были с ним близки, о том, что он много занимается своим здоровьем. Он уделяет внимание технологиям, которые достаточно быстро развиваются в области продления жизни, в области долголетия. Но мне кажется, что жизнь и природу не остановить и не заморозить, и человек в таком возрасте теряет свои когнитивные способности довольно быстро. И Россия – это сложная страна, и Путин сам себя загнал в сложную ситуацию, как внутри России, так и в международном положении. И я думаю, что ему справляться с этим будет все сложнее и сложнее, несмотря на возможные какие-то прорывы в медицине и в долголетии.
2: Mm-hmm. Но при этом вот можно сказать, что в бюджете на 2029 год для ЦИК предусмотрено около 44 миллиардов рублей дополнительных расходов, связанных с подготовкой президентских выборов 2030 года. То есть можно сделать вывод, что, скорее всего, Путин собирается идти еще на один срок, к сожалению.
3: Мне кажется, с формальной точки зрения вряд ли что-то может его остановить это сделать. И я думаю, что, конечно, он опасается, что если он оставит свой пост, то его вряд ли кто-то может гарантировать его безопасность и то, что его политика будет продолжаться. Мы видим пример Казахстана, когда президент Назарбаев думал, что его преемник сохранит его власть и привилегии, а все пошло немножко не так. Я думаю, что Путин следил за этой ситуацией, и я бы предположил, что в его голове есть намерение править неограниченно долго.
2: Про экономику России. Россия все больше денег направляет на войну и силовой блок, и одновременно урезает здравоохранение, образование, социальные расходы. Вот как вы считаете, где предел у такой экономики? Может ли страна годами жить в режиме «все для войны»? Или мы уже наблюдаем накопление проблем, которые в какой-то момент станут для Кремля гораздо опаснее там, санкций?
3: Это не взаимоисключающие два тезиса. Да, мы наблюдаем накопление проблем и снижение всех социальных стандартов. проблемы в экономике, банкротство предприятий, низкую экономическую активность и стагнацию, но при этом я думаю, что, к сожалению, у России есть достаточно серьезные резервы продолжать эту бессмысленную войну еще, к сожалению, долгие годы. Мы видим пример Ирана, тоже страны, в которой экономическая ситуация ухудшалась на протяжении десятилетий. Мы, как бы, может быть, это довольно далекий пример, но Северная Корея тоже живет в таком состоянии десятки лет. Я думаю, что Россия не Северная Корея, но я не ожидаю, что экономические трудности, которые усиливаются в России, они приведут к тому, что Путин прекратит войну, исходя из вот этих вот экономических соображений.
2: А следили ли вы за этими выборами в Госдуму? Вызвало ли это какой-то ваш интерес? И что, вот вы, если вы голосовали или, будучи в России, проголосовали бы, то за кого?
3: Выборами то, что происходило в сентябре в России, назвать сложно. Наверное, самый точный термин, который можно использовать, это специальная выборная операция. Конечно, нельзя этот фарс назвать какими-то демократическими выборами. Даже партию «Яблоко», которая всегда была в каком-то таком мейнстриме политической жизни в России, не допустили до этих выборов. Эти выборы характеризовались новым, еще более высоким уровнем фальсификации, чем были на прошлых выборах. Очень сложно было работать наблюдателем, но на тех участках, где наблюдатели могли работать, они показывали, что реальные цифры поддержки «Единой России» были в районе 25-30%, в то время как официальные цифры показали результат «Единой России» в 58%.
2: То есть вы уверены, что это фальсификация, да?
3: Да, это, как бы, мне кажется, не... Никто не, из тех людей, которые анализируют эти выборы вне России, не подвергает сомнению тому, что были фальсификации. Наверное, самый авторитетный эксперт в области выборов Александр Кынев, который оставался в России, и он глубоко анализировал выборы, он тоже говорил о фальсификациях. И трагическим образом это привело к тому, что он был задержан по обвинению в сбыте наркотиков. По слухам, к нему применили пытки. И это показывает, насколько власть пытается цементировать и не позволить никаким независимым голосам, которые смотрят на эти выборы, анализируют статистику, говорить о том, что в реальности происходило на этой специальной выборной операции.
2: Про Кынева тоже хотела ведь вас спросить. Вот как вы понимаете цель вообще нынешней репрессивной политики? Заставить замолчать конкретных людей, сформировать у всего общества ощущение, что безопаснее вообще не участвовать в публичной политике? Что-то еще? Почему эти репрессии так усиливаются?
3: Кажется, у них есть какая-то своя внутренняя логика, и маховик, который запущен, он движется все быстрее и быстрее, как снежный ком. Нарастают внутренние противоречия в элите. Мы говорили про экономические трудности. Все это приводит к тому, что в отсутствии каких-то каналов для разрешения этих противоречий и между элитами мы видели за последние годы, как многие крупные бизнесмены лишались своих активов, попадали за решетку, были вынуждены эмигрировать. Это все, конечно, и крупным бизнесменам не нравится, и социальные стандарты, как мы говорили, падают. Вот все эти противоречия, напряжения, они приводят к тому, что силовые структуры пытаются усиливать репрессии и давление, и людям, которые пытались, как Кынев, оставаться в России, очень осторожно высказываться, даже им теперь грозит вот такая вот опасность.
2: Уважаемые наши слушатели, зрители, нам нужно сейчас прерваться на короткую паузу, потом мы снова вернемся в студию, и я напоминаю, что у нас в гостях Владимир Ашурков, член Центрального политсовета партии «Мирная Россия». Про партию «Мирная Россия» мы обязательно еще поговорим. Не переключайтесь.
0: Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: что происходит в Германии и что это значит для вас. Слушайте новую еженедельную программу на радио «Голос Берлина. Что происходит?».
1: В студии Людмила Шабуева. В гостях у нас Владимир Ашурков, член Центрального политсовета партии «Мирная Россия». Продолжим наш разговор с того места, где мы остановились. Владимир, появилась информация, что команда Трампа обсуждает с Москвой освобождение российских политзаключенных в обмен на частичное смягчение санкций. Как вообще добиться освобождения людей не на уровне заявлений и списков, а реальными переговорами? Есть ли сегодня у Запада инструменты, которые действительно могут заставить Кремль пойти на такие обмены?
2: Это не такой простой вопрос. Я рад, что вопрос о политзаключенных поднимается на высоком уровне, в частности, американской администрацией. Как то, что мы слышим, это то, что речь идет о освобождении какой-то части политзаключенных в обмен на отмену какой-то части санкций. Санкции, как известно, делятся на персональные санкции против порядка 2000 членов политической и деловой элиты России и более такие экономические санкции, которые ограничивает внешнюю торговлю России и в целом приводит к тому, что российский экспорт сталкивается с ограничениями, в Россию сложно импортировать важное технологическое оборудование. Вопрос политзаключенных не такой простой. Если речь идет об отмене каких-то экономических санкций, то, скорее всего, тот экономический эффект, который Россия получит, она потратит на производство большего количества ракет, дронов, оружия, на военные расходы. И мы видим, что российские удары по Украине ведут к смертям. 10 или больше человек погибает каждый день. Освобождение какого-то количества российских заключенных, если, а скорее всего, это приведет к тому, что у России будет больше ресурсов для производства вооружений, будет приведет к эскалации войны против Украины и, наверное, к большим жертвам. И является ли это правильным и моральным обменом, непонятно. Есть еще один аспект в том, что Россия может кого-то из политзаключенных выпускать, а новых опять брать. В современной ситуации для путинской власти это было бы не так сложно. И не спровоцирует ли такая сделка новый виток репрессий, когда те камеры, которые будут освобождаться, будут заполняться новыми невинными людьми. Мои бывшие коллеги из Фонда борьбы с коррупцией высказали предложение о том, чтобы такая возможная сделка сопровождалась бы отменой тех одиозных законов, которые в России были приняты, по которым проводилась значительная часть репрессий – это законы о фейках, это законы о дискредитации российской армии, в котором много людей сидит, сотни, может быть, даже тысячи. Это разумное предложение с тем, чтобы такого рода сделка не просто привела к освобождению какого-то количества людей, но привела к тому, чтобы были отменены юридические основания для того, чтобы люди становились политзаключенными. В целом я оцениваю как вероятность того, что что-то такое произойдет, достаточно низкую.
1: Это вы имеете в виду, что вообще политзаключенных будут отпускать?
2: Нет, будет какая-то такая сделка. Сейчас идет конкретный разговор о том, что какие-то санкции будут смягчаться в обмен на то, что будут освобождены какие-то политзаключенные. У Трампа сейчас предвыборный период, выборы в Конгресс. Возможно, ему это нужно как такой политический ход, чтобы показать, что какие-то есть подвижки в этой затянувшейся войне. Американская администрация что-то вообще делает и что-то происходит с точки зрения прогресса на переговорах. Ну, честно говоря, я думаю, что ничего в этой области не произойдет. И тот обмен, который был 2 года назад, когда около 30 российских политзаключенных были освобождены, в их числе Илья Яшин, я думаю, это такое было чудесное, но, к сожалению, одноразовое освобождение невинных людей.
1: Угу. Владимир, меня, честно признаться, очень удивило решение Евросоюза снять персональные санкции с Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Вот тоже не могу вас не спросить. Как вы считаете, есть ли вообще тогда смысл в санкциях, если вот таких людей, как, например, Усманова, отпустили? Ну, не отпустили, в смысле, сняли с него санкции.
2: Эти санкции вводились в 2022 году, и идея была в том, чтобы изменить поведение российской деловой элиты с тем, чтобы они, может быть, высказались против войны, уехали из России, оказали действенную поддержку Украине, но ничего из этого не произошло, и напротив, это привело к тому, что деловая элита России в основном те люди, которые поехали, которые оказались под санкциями, они вернулись в Москву. Интересен здесь пример Михаила Фридмана. В принципе, он с 2013 года свою жизнь строил на Западе, инвестировал в основном за пределами России, жил в Лондоне. И даже после того, как санкции против него были введены, он больше года оставался в Великобритании под серьезными ограничениями, пытался снять с себя санкции в судебном порядке. Однако он вернулся в Россию. Часто говорят, что санкции не привели к изменению поведения, но вот в случае именно Фридмана он избавился от всех российских активов. То есть можно сказать, что в какой-то степени те основания для введения санкций, которые были в 2022 году, они в его случае были устранены. Но мы видим, что это довольно гротескно. 2 миллиардера, сидя в Москве, могут добиться от Евросоюза снятия санкций, в то время как обычный россиянин демократических взглядов не может получить ни туристическую, ни гуманитарную визу в Евросоюз. Именно этим ловким дельцам они смогли добежать до Еврокомиссии, в частности, Усманов. Его освобождение из-под санкций связано с некой такой закулисной сделкой по освобождению французских граждан из заключения в Азербайджане. У Фридмана был большой кейс против Люксембурга на 16 миллиардов, связанный с компенсацией ущерба от этих санкций. И, видимо, эти страны убедили своих коллег по Евросоюзу, что именно этих бизнесменов нужно из-под санкций вывести в обмен на то, чтобы продлить общий пакет санкций еще на 3 года.
1: Угу. Не могу вас не спросить про партию «Мирная Россия». Чем она вас привлекает? Почему вы в ней? И есть ли у российской оппозиции сегодня лидеры, которые обладают не только узнаваемостью, но и реальным политическим авторитетом? И, может быть, эти лидеры как раз в партии «Мирная Россия»?
2: Большинство российских оппозиционных структур, и у меня была честь работать в, наверное, самой авторитетной из них фонде борьбы с коррупцией в команде Навального, они построены по принципу корпораций. То есть люди туда приходят на работу и отдают этому 100% времени. Там есть лидеры, которые и иерархия,

0: партию не регистрировали российские власти. И когда я услышал о том, что Илья Яшин начинает создавать политическую партию, мне эта идея понравилась, я написал ему и стал активно участвовать в ее развитии и строительстве. На данный момент мы еще находимся в младенческом состоянии. Наш съезд был в июне. Руководящие органы начали собираться последние где-то 2-3 месяца. Но у нас уже сейчас порядка 500 членов ячейки, более чем в 10 городах. И я думаю, что у нас есть видение создания организации демократически мыслящих россиян, в которой будет несколько тысяч человек за пару лет.
1: Довольно исчерпывающе, спасибо. А как вы думаете, вот у меня два последних таких личных вопроса осталось, а как вы думаете, Россия вообще способна выйти из нынешней политической системы эволюционно, без нового большого потрясения? Или все-таки нас эти потрясения будут ждать и дальше? Как вы считаете?
0: Я не очень люблю делать прогнозы. Я думаю, в любом случае Россия сейчас находится в такой ситуации, что потрясения неизбежно будут. Какие они будут, сейчас очень сложно предугадать. Я занимаюсь вот общественной деятельностью, потому что я не могу сказать, что проблема России – это не моя проблема. Это моя проблема, я там вырос, и меня оскорбляет тот режим, та ситуация, которая там сейчас сложилась. И если у меня есть возможность какие-то ресурсы, свое время, свои усилия посвящать тому, чтобы пытаться как-то на это повлиять. Mm-hmm. И логично это делать не в одиночку, а в составе команды единомышленников. И вот я рассчитываю на то, что, и мне кажется, это уже у нас получается, что партия «Мирная Россия» именно станет такой командой единомышленников, которые думают о том, какой может быть Россия, и думают о том, как участвовать в политической жизни в России, когда для этого будет возможность. А возможность, я уверен, будет, потому что единственной константой, которая в истории есть, это то, что будут происходить изменения. То, как сейчас, точно не будет навсегда.
1: Угу. И тогда хочу спросить, а что спустя все эти годы во все еще вам дает основание верить, что Россия может стать нормальной демократической страной, что будет это все не навсегда, как вы сказали?
0: Кажется, люди, которые живут в России, ничем не отличаются от людей, которые живут и в балтийских странах, в Восточной Европе, в Западной Европе. Конечно, история России – это в основном история авторитаризма и насилия, но нет причин к тому, чтобы Россия не встала на какой-то, не вернулась на нормальный путь развития. Я так думал, когда я был в России, и я знаю многих людей, которые так же думали. Это миллионы сторонников Алексея Навального, это те люди, которые голосовали его на мэрских выборах в Москве 2013 года. Все эти люди остались сейчас и там, и я считаю своим долгом внести вклад в то, чтобы в России произошли изменения. Конечно, из-за границы это сложно сделать, но я выбираю это делать в составе группы единомышленников, которые над этим думают и которые объединились в партию «Мирная Россия».
1: Да, куда можно вступать, как вы сказали, если есть желание? Для тех, кто живет за рубежом, как я понимаю, да?
0: У нас есть сайт, там есть форма для вступления. Милости просим. мы достаточно быстро

0: рассматриваем заявление. Сейчас мы принимаем в члены только людей, которые живут вне России, потому что для людей в России это небезопасно ассоциироваться с нашей организацией, но мы думаем над механизмами работы с нашими сторонниками в России. Я думаю, что мы сможем их найти с учетом безопасности. А рано или поздно все равно в России произойдут изменения. И наша задача быть готовым, когда это случится, участвовать в политической жизни в России.
1: Спасибо, всем нам этого желаю. Владимир Ашурков у нас был в гостях сегодня, член Центрального политсовета партии «Мирная Россия». Спасибо вам за этот разговор. Это было радио «Голос Берлина». У микрофона была Людмила Шабуева. Спасибо всем, кто был с нами. Услышимся в следующей программе. Спасибо.
0: Спасибо.
1: До свидания.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячно

0: ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
1: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио. Голос Берлин. 97.2 FM.

0: Всем привет, это «Голоса», шоу, где мы говорим на самые обсуждаемые в соцсетях темы с теми, кто их обсуждает и комментирует. Меня зовут Дима Быков, и сейчас я расскажу, с кем и о чем мы поговорим сегодня. Блокбастер... Как я начал говорить, блокбастер с хэппи-эндом. Рейс из Дубая в Тель-Авив едва не обернулся катастрофой и мгновенно оброс фантастическими подробностями, включая то ли драку между украинским и русским пилотами, то ли их совместный подвиг. Что из этого всего правда, а что постправда или просто выдумка, разберемся с Дианой Тасунян, главой международного отдела израильского 9 канала. Она следила за происходящим в прямом эфире больше 8 часов. А может ли уехавший из России писатель сочинять роман про оставшихся россиян? Правильно ли выставлять выгодополучателями нынешней войны исключительно женщин? Все эти вопросы звучат в связи с выходом нового романа Дмитрия Глуховского «Регистрация». Мы поговорим о нем с литературным критиком Анной Наринской, которая его прочитала, и у нее много вопросиков к автору. И с популярным ютубером Матвеем Гнопольским, который без вопросов и бесплатно этот роман озвучил. У нас прямой эфир, поэтому не будем затягивать. Напомню лишь, что нам очень помогают ваши лайки, подписки и комментарии. А свои вопросы героям вы можете, кстати, задавать прямо вот в прямом эфире в чате. Поехали. Вообще, мы не новостное шоу, но эту новость в соцсетях обсуждают со вчерашнего дня все. Вот, например, один мой знакомый, слегка настороженный к сионистам, глубоко вздохнув, сказал мне: «Да, но если такое происходит, я хотел бы в самолете быть окруженным евреями». И я неприлично захохотал. Конец цитаты. Это свежий пост Алексея Венедиктова. Сюжет вообще достойный фильма «Катастрофы», по счастью, со счастливым финалом. Самолет авиакомпании «Fly Dubai», летевший рейсом Дубай-Тель-Авив, едва не разбился, но в итоге все его пассажиры, а их было около 180, остались живы. Это мы знаем точно. А вот все остальные детали... Да, вот все остальные детали менялись с какой-то реактивной скоростью, с которой я сейчас говорю иногда перебиваю наши видео. Хроника этих изменений делится в соцсетях. Вначале СМИ писали, будто на борту подрались пилоты, и будто бы один гражданин России, а другой украинец. Что? А потом выяснилось, что это была не драка, а настоящая поножовщина. Покушение на убийство и попытка теракта. Второй пилот, гражданин Омана, напал на командира, как пишут, гражданина Индии, и направил самолет в землю. А россиянин и украинец, пилоты, оказавшиеся на борту, вроде тоже были. И якобы именно они вывели самолет из штопора и смогли его посадить в Арабских Эмиратах, когда экипаж скрутил террориста. Короче, кажется, спустя сутки эта история не стала выглядеть менее фантастической, особенно в изложении Трампа, он тоже написал об этом в своих соцсетях. Что же там произошло на самом деле? Спросим главу международного отдела израильского 9 канала Дину Тасунян, которая держит руку на пульсе этой истории.
1: Да, здравствуйте, Дмитрий.
0: Здравствуйте. Спасибо, что пришли, спасибо, что нашли время, спасибо, что еще раз прослушали в моем изложении всю эту историю. Прошло уже больше суток, но, честно говоря, как-то яснее не сильно становится, что же там на самом деле произошло. Можно вас попросить, только не вдаваясь сильно в детали, иначе мы весь наш эфирное все наше время займем этим, рассказать, что же там произошло на борту Fly Dubai?
1: Ну, Дим, у этой истории есть конкретные герои, мы об этом уже сегодня знаем. Во-первых, конечно же, это тот самый капитан самолета, гражданин Индии, которого зовут Смита Мачхара. Почему он герой? Потому что, несмотря на то, что на него напали, нанесли ранения, он смог открыть кабину. Кабина герметично закрывается, мы все это прекрасно знаем. И проникнуть в нее было бы невозможно, если бы он не предпринял эти усилия. И там произошло несколько таких событий, которые привели к хорошему окончанию всей этой истории. Во-первых, из бизнес-класса мать и дочь стояли у туалета, да, это тоже непосредственно около кабины самолета. И вот когда открылась эта дверь, они поняли, что что-то происходит, какой-то шум. Они, значит, сказали, что что-то не то. И тут несколько человек, и они в Хаюн, доктор Шота Мусаев, Цви Каманес и Асаф Раджуан, они попадают в кабину. То есть Яниф Хаюн – это самая интересная история из всех, потому что о нем как раз говорил Трамп. Он действительно сантехник, человек, просто он насмотрелся.
0: Да, и Нетаньяху, кстати, про него говорил тоже, да? Нетаньяху, да, тоже про него упомянул, потом упомянул Трамп, да.
1: Угу. Да-да, он встречался с ним, и вот как раз Трамп упомянул со слов Нетаньяху. Так вот, этот замечательный человек, он врывается первым в эту кабину, он понимает, что тут происходит. Было сложно войти, потому что раненый командир корабля, он находился в непосредственной близости от этой самой двери, и очень сложно было войти, но он все равно входит, он видит, что около пульта управления находится второй пилот, который тоже в крови, но в крови не своей, а, собственно говоря, капитана, командира корабля, и он скручивает, нападает на этого человека, зовет на помощь, вытаскивает его из кабины. Тут его скручивают Цвика Манес и Асаф Раджуан, которые на протяжении 20 минут борются с ним, а затем с помощью наушников, ну, таких, как у меня, да, проводных наушников, его обезвреживают, то есть, заломив руки за спину, вот, связывают.
0: Вот если бы я там был... У меня бы ничего не получилось. Вот, смотрите, да, да, как да, полезные да, проводные да, наушники.
1: Да, оказывается, полезные. Это просто у меня проблема, у меня ничего с ними не получается, с беспроводными, так я вот по старинке. Но дело в том, что я не в Хаюн, когда вот ситуация, он понимает, что самолет падает, потерял самолет 14 тысяч футов. Это, представляете, то есть падение на 5 километров практически. Он хватается за штурвал, вытягивает его. То есть он говорит, что он такое видел в фильмах, он видел это... «Авиакатастрофа», по-моему, называется, вот такой сериал есть. И, в общем, он вытягивает эту всю историю на себя. Шотам Мусаев, стоматолог, врач, единственный, который оказался на борту, он оказывает помощь, значит, пострадавшему командиру корабля. При этом в салоне оказываются еще два пилота. Вот это самая загадочная история. До сих пор мы не разобрались, честно
0: вот,
1: говоря.
0: Вот даже эти два пилота. Редакции, эти
1: мы,
0: два пилота.
1: Мы обсуждали это, потому что их лиц не видно нигде, ни на одном кадре, хотя съемка велась и в кабине тоже. И вот по некоторым данным, то есть как говорит сам Яниф Хаюн, который сантехник, да, он говорит, что это британцы. Тут официальная версия, которая Fly Dubai распространяет, заключается в том, что два летчика находились в салоне для того, чтобы подменить. То есть это сменные летчики, потому что ну, там же есть протокол по времени, сколько времени может находиться в полете пилот. Так вот, эти должны были летчики уже вернуть самолет, скажем так, в Объединенные Арабские Эмираты. И через какое-то время они были растеряны, говорит Яниф, и после какого-то времени они, значит, тоже вошли уже в кабину и взяли пилотаж на себя. Вот, вот такая фантастическая какая-то история.
0: Абсолютно. Фантастическая абсолютно. Она не становится... Потом... Да.
1: Сажают самолет потом в Саудовской Аравии, экстренная посадка. Знаем, что у нас нет, да, у Израиля и Саудовской Аравии дипломатических отношений. При этом есть кадры, как в Саудовской Аравии оказывается первая медицинская помощь. Люди в шоке. Вы представляете, что там происходило? Это же уму непостижимо просто.
0: Да.
1: И да, там изменяют давление, тонометры, кому-то дают воду. В общем, оказывают всяческую поддержку. После этого прибывает самолет Fly Dubai из Объединенных Арабских Эмиратов. В 16
0: часов вечера. И все летят уже, наконец...
1: Там было сложно. Там тоже было сложно. Там было сложно, потому что люди боялись.
0: Потому что многие не хотели лететь тоже в Fly Dubai еще раз.
1: Они боялись. А израильские авиалинии, как бы, тут не в почете были. Кроме того, была там еще такая информация, что военно-транспортными самолетами хотели эвакуировать израильтяне своих граждан.
0: Но так как
1: нету
0: дипломатических отношений, их не пустили.
1: Да, Саудовская Аравия не пустила.
0: Диана, очень у нас немного времени, поэтому хочется еще о многом поговорить, и хочется поговорить, вот обсудить вот эту деталь, с которой все началось, на самом деле, потому что первый раз, когда я с кем-то об этом заговорил, об этой истории вчера, это было так, мне человек говорит, ты слышал, что русский украинец, и дальше я думал, какой-то анекдот мне будут рассказывать, но, или что-то совершенно другое, такого я не ожидал, и потом эта история про русского, россиянина и украинца, она продолжалась. И вот, например, блогер Иван Яковина пишет, что эта деталь про россиянина и украинца звучит слишком уж мелодраматично. Но почему-то она, хотя ее сначала опровергли, да, она потом снова возникла в виде вот этих вот пилотов. Почему, как вы думаете, за нее так все ухватились?
1: Ну, потому что драма-драма, да, потому что не могли сказать, что израильтянин и араб цепились в кабине, потому что такого быть не могло. Но, следовательно, вот украинец и россияне, почему бы и нет, потому что Объединенные Арабские Эмираты – это все-таки специфическая страна, правда, потому что там коренных, скажем так, жителей Эмиратов всего 1 000 000 из 11 миллионов, остальные, грубо говоря, гастарбайтеры. Поэтому наличие среди пилотов граждан Омана, Индии, России, Украины никого бы не смутило никогда. Даже была версия, что вот этот второй борт, который приземлился в Саудовской Аравии для того, чтобы эвакуировать, пилоты были гражданин России и гражданин Австралии. То есть все время вот эта вот ситуация с гражданином России, она как-то фигурировала. Я не могу ничего подтвердить. У меня нет информации. И опять же говорю, мы сами сегодня вот эту вот тему пилотов обсуждали, потому что это самая закрытая тема во всей этой истории, непонятная на самом деле.
0: Да-да-да. И вот о чем хочется вас спросить. Как вы смотрите на то, как в СМИ, в принципе, эта история проживала свою жизнь? Да, понятно, что по прошествии суток она не становится менее фантастической, потому что даже те истории, которые подтвердились, они невероятные. Да? Но есть какие-то совершенно дикие вещи, которые там отпали все-таки, не подтвердились какие-то. Ну вот на сайте 9 канала, в соцсетях 9 канала сначала появился заголовок именно про поножение. Там прямо вот говорилось, да, российские и украинские пилоты устроили поножовщину. Вот так вот было сказано в заголовке. Потом отредактировали, да, но это осталось в поисковой выдаче.
1: Не только Девят дал вообще эту информацию, это дали ивритоязычные СМИ тоже. То есть первая информация была именно такой, это правда.
0: Mm-hmm. То есть, да, Илья Биер, который является создателем «Проверено медиа», он сегодня говорил про 12-й канал, о том, что он как раз запустил эту историю. То есть вы, многие про это написали, да? Вы, например, еще вчера днем назвали свой пост «Теракт в небе», да? Когда еще мало что было понятно. В 13 с чем-то он вышел по Берлину. Что дало вам повод сразу написать
1: смотрите,
0: о том, что это теракт?
1: Я вам скажу,
0: это мог оказаться
1: это
0: просто
1: не...
0: сумасшедший какой-то, да?
1: А это без разницы, понимаете? В Израиле другое восприятие теракта. То есть сумасшедший, не сумасшедший, человек нападает, все прекрасно понимают, что все там 180 человек, которые находились на борту, могли бы погибнуть. Сумасшедший пилот, в это очень тяжело поверить, потому что все-таки пилоты проходят определенную медицинское освидетельствование, поэтому вряд ли психа ненормального пустят за штурвал. Тем более, что я бывала еще в 2008 году в Объединенных Арабских Эмиратах. Ну, точно эта страна не похожа на ту, которая не придерживается определенных норм и законов. Вот. Поэтому, конечно же, версия о том, что там какой-то сумасшедший напал, вообще не работала. И кроме того, в Израиле, опять же говорю, не боятся этого случая. Это самый настоящий теракт, когда ты подвергаешь опасности жизни очень многих людей, окружающих. Посмотрите просто определение теракта. Это было то, что является классическим терактом, поэтому у меня не было сомнений, мне сразу в голову это пришло.
0: Я понял вашу позицию,
1: здесь,
0: Диана.
1: Да, я все это говорю. Какой инцидент, понимаете?
0: Я
1: они
0: все это
1: просто
0: спрашиваю.
1: Так не поругались.
0: Понимаю, Диан, но я все это говорю, на самом деле, не для того, чтобы вас как-то где-то подловить, допустим, да, ну вот чтобы поговорить о какой-то, как мне кажется, важной проблеме. На фоне вот истории про россияне и украинцы, да, вот есть ролик, например, который вышел на телеканале «Дождь», якобы снятый на борту того самого самолета. Сейчас мы успеем его показать или нет. Ну вот проверено медиа, которые я упоминал уже, Илья Бира, они доказали, что это фейк. Ролик собран вообще из разных каких-то деталей, но он уже много где вышел, на том же телеканале «Дождь». И вот если говорить про это, про эту череду, как все это освещалось, мы сейчас имеем какую-то проблему вообще с освещением терактов, инцидентов, как ты ни называй? Можно ее как-то сформулировать по-вашему? Или все, ну, выложили, потом отредактировали, убрали? Ничего страшного.
1: Знаете, когда такое происходит, я очень хорошо помню ощущение от 11 сентября, там никто не понимал, что происходит. То есть вообще было первое такое ощущение, что это какой-то художественный фильм транслируют, да, потому что ты настолько не можешь осознать масштабы этой катастрофы, а тут у нас в Израиле получилась интересная история. За день до этого выступает премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху и говорит о том, что до выборов возможно, что наши враги что-то такое задумают и сделают очень нехорошие вещи. У нас есть такая информация. И первая мысль, которая, когда такое происходит, и ты получаешь информацию, ну, никто не поверил, понимаете? Я, например, в эту историю с украинцами, украинцам и русским, совсем не поверила, я поняла, что что-то не то. И у меня сразу возникла другая история. Профнепригодность или, наоборот, профдеформация. Я даже не знаю, как это назвать уже. У меня все на Иране. Понимаете, сейчас? Потому что настолько это болезненная тема, что тут же начинаешь думать о том, что это очередная история, связанная с Ираном.
0: Вы написали, себя в телеграм-канале, вы написали отдельно, израильские источники указывают на возможный иранский след. Вы расскажите, что вы про эту версию думаете.
1: Пока это не подтверждается, пока об этом ничего не говорится. Вот сейчас просто интересно не то, чем... И как, да, мотивы какие были у этого человека, который совершил террористическую атаку, а связан ли был он еще с какими-то там организациями или странами? Вот это самый главный вопрос, который сейчас всех волнует. То есть если это террорист-одиночка, чего я не исключаю абсолютно, потому что мало ли, да, так, одержимых, скажем так, какими-то там идеями, это не то, что ты сумасшедший, нет, ты просто вот экстремист по натуре. Ты совершаешь этот теракт одиночкой. А есть вариант, что он связан еще, например, с тем же Ираном. Я не исключаю, почему. Потому что у нас в Израиле, вы представляете, энное количество людей было задержано из-за подозрений в том, что они сотрудничают с различными иранскими спецслужбами. Поэтому здесь, конечно, вопросов не возникает. И поэтому сейчас очень многое будет зависеть от того, как будет идти расследование, кто будет вести это расследование. Есть информация, что может подключиться и Шабак, это внутренняя разведка, и Моссад, внешняя разведка, и ЦАЛЬ, это армия обороны Израиля. То есть если дадут возможность те же Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию оставляю в сторону, этого никогда не произойдет, во всяком случае, да, официально. Но Объединенные Арабские Эмираты, с которыми у нас есть дипломатические отношения, они заключили соглашение Авраама в 2020 году, поэтому у нас все нормально. Нетаньяху провел телефонный разговор с Бен Зайдом, президентом ОАЭ, сразу после инцидента. То есть, скорее всего, будет определенное сотрудничество. Узнаем ли мы все относительно того, что произошло? Не факт, потому что, может быть, информация засекречена в силу как раз интересов безопасности. Но, с другой стороны, я очень надеюсь, что как раз вот этот вот момент прояснится. Это был террорист-одиночка, либо это была какая-то более серьезная история, которая очень может походить на то, что произошло 11 сентября 2001 года.
0: Диана, спасибо большое. Мы будем следить за, конечно, развитием событий, за этой невероятной историей. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в эфир. Мы будем двигаться дальше.
1: Спасибо большое. Ну...
0: Дмитрий Глуховский выложил свой новый роман «Регистрация» совершенно бесплатно, но далеко не все, кто его прочитал, сказали ему за это спасибо. Вокруг истории девушки Ульяны, которая едет в Москву к своему раненому на СВО жениху, начались неистовые споры. «Никого не жалко, все в разной степени отвратительны», — написал Михаил Козырев. «Жалко почти всех, я предлагаю не торопиться с презрением», — отвечает ему Елена Чекалова. «У Глуховского все строго по линии партии», — иронизирует Юлия Латынина. «Мне нравится этот роман, я считаю его первым, важным, смелым, хотя и пристрастным, и, главное, увлекательным», — пишет Зинаида Пронченко. «Регистрация Глуховского — ничто иное, как именно отработка повестки во всех смыслах этого ненавистного слова», — возражает ей Дмитрий Быков. Не я, но тоже интересный человек. «Вопрос к тем, кто живет в России. Насколько книга реалистично?» Такой опрос у себя в Телеграм-канале запустил сам автор. И получил разнообразный ответ. Например, такой. «Москва регистрации — это Минаевско-Лужковская Москва нулевых». Журналист Матвей Гонопольский, который живет в Киеве, в 2016-м он получил украинское гражданство, не вступал ни в какие споры. Он просто озвучил книгу своим голосом. Вот так.
2: «Сашкин телефон молчал уже третью неделю. Материнские причитания висели с одной галкой, недоставленные. Отчавкание, молчание сделалось более слышным и тягостным. Татьяна включила тогда телевизор, чтобы он их заболтал. Пока жуют, телевизор зажегся синим, завел с полоборота. Боевая работа начался. Взлом последней линии обороты ВСУ в Донбассе по линии Краматорск, Славянск, Константиновка».
0: Мы решили выяснить отношение Матвея Гонопольского к этому роману лично. Матвей Юрьевич, здравствуйте.
2: О, здрасте, слушайте, я патологически крупно. Давайте я отъеду, чтобы хоть как-то быть...
0: Давайте, давайте.
2: Да, меня не предупредили.
0: Ничего страшного, ничего страшного. Вы все-таки большой величины фигуры, поэтому давайте не преуменьшать себя. Вы прямо сейчас выкладываете, я не знаю, уже закончили, все еще продолжаете выкладывать роман «Регистрация»?
2: Нет, сегодня седьмая часть.
0: Сегодня седьмая часть. Все после нашего эфира могут пойти, наверное, послушать. В формате, не знаю, аудиокниги или это видеоспектакль, я не знаю, как-то одного актера как-то определить лучше. Ну, собственным голосом вы это записываете. Скажите, пожалуйста, зачем, почему для вас это важно?
2: Ну, меня эта книга заинтересовала. Понимаете, меня заинтересовала она как журналиста, потому что это попытка осмысления происходящего в Российской Федерации, о которой мы бесконечно говорим. И в ней я увидел и размышления, и характеры, разные характеры, и глубину этих характеров. И это совпало с моим желанием заниматься... Я сделал такую, ну, как бы раздел в своем YouTube-канале «Ганопольские чтения», и поэтому решил с этого романа, ну, не то что начать, а продолжить, потому что, когда мы еще работали на «Эхе Москвы», там мы очень много этим занимались с моими коллегами, там озвучивали книжки, озвучивали Чехова, вот я лично озвучивал Чехова с моими коллегами, ну и так далее. После этого был длительный период, когда было неинтересно. После этого прошла война. И тут, понимаете, такой момент. В основном были патриотические всякие книжки и прочее, прочее. А здесь, я бы так сказал, впервые очень серьезно, потому что, насколько я знаю, господин Глуховский занимался, писал эту книжку порядка 2 лет. И я, когда ее открыл, начал читать, я увидел, что это серьезнейшая работа, на которую можно было и свои усилия потратить. Вот так это родилось. Книжка огромная, в ней я ее разбил на 15 частей, ну, собственно, не я, а автор. И вот я это дело озвучиваю каждый день в 22:30, начиная с 22:30, я выкладываю очередной эпизод. Хочу вам сказать, что работа такая мало не покажется.
0: Ой, я себе представляю, был у меня подобный опыт. Все-таки регистрация. Это роман об оставшихся в стране россиянах. Он написан уехавшим из России, гражданином России. Вы сейчас живете в Украине, вы гражданин Украины. Как эта книга выглядит в оптике украинца, наверное, так? Правильно было бы спросить.
2: Ну, вы понимаете, если сами россияне стали ее кто-то поддерживать, кто-то ругать, что, в общем, мне все равно. Потому что эта книга имеет для меня ценность, которую даже глубокоуважаемый Дмитрий Быков, там он разнес в пух и так далее. Ну, во-первых, как мне кажется, не надо. Я думаю, что это такой журналистский эквилибр. Не надо разносить в пух произведения, которые писали 2 года, в пух и прах. Понимаете? Это, ну, это такой определенный жанр. Это такая художественная документалистика, которой мало у нас. Понимаете? Фактически единичный случай.
0: Все-то понимаю, ждали, да, но Дмитрий Быкова не впервые разносить что-то, да.
2: Все ждали от Пелевина, что он, может быть, что-то такое напишет, но Пелевин, то ли он вообще есть, то ли его нет, Бог его знает. Поэтому, знаете как, вот не к столу будет сказано, Владимир Маяковский, он, его попросили однажды написать биографию свою. Он там написал «Родился тогда-то, родился там-то», ну, назвал. А после этого написал такую фразу «Все остальное в моих стихах». И я иду по этому пути. Это первое. То есть я представляю эту книгу. Я ее не читаю, я ее рассказываю по-своему. Кому-то нравится, кому-то нет. Кстати, хочу вам сказать, что несколько человек занялись ее чтением. И такие более известные русской публике, я бы так сказал, такая москвятина. То есть люди, которые вот из этой тусовки, они тоже ее читали. Это еще одна история. И последняя история заключается в том, что, знаете, Шендерович, он сказал однажды замечательную фразу. Это было где-то чуть ли не 2 года назад, я ее запомнил, всегда цитирую. Помните, была дискуссия «Хорошие русские, плохие русские». И он сказал, вот знаете, я смотрю на вот этих безногих, безруких, убитых, и мне каждого из них жалко, а всех вместе нет. Вот украинцы, понимаете, они же не бегают с топорами по улицам. Просто это... Мне тоже иногда пишут, зачем ты читаешь «Это русское»? Ну, потому что «Это русское» показывает то, в какую бездну катится эта страна при довольно вялом сопротивлении граждан. И вот достоинство книги Глуховского, был когда-то знаменитый французский фильм, сейчас я вам скажу, какой, ну, забыл название, ну, неважно. Знаете, старость не радость. Вот, и... вспомнил, конформист. Понимаете? Вот конформист. Вот русское общество — это общество конформистов. И каждый из них старается как-то выжить в этой ситуации. Ну, что поделать? Такая страна. Я не вижу там никаких возможностей изменений.
0: Матвей Юрьевич, вы сказали, вот процитировали Шендеровича, что каждого жалко, всех вместе нет. Вот, между прочим, Михаил Козырев написал в отклике об этом романе, написал, никого не жалко. А вам, Матвей Юрьевич, когда вы читали, было кого-нибудь жалко?
2: Я только что вам ответил. Поодиночке это страдающие люди. Люди, попавшие в такую сильнейшую передрягу, где разрушены все их жизни. У кого-то нет ног, но в основном у людей нет головы. Понимаете? И нет сил сопротивляться этому. Все, они попали в капкан, в ужасный, понимаете? И все, больше ничего невозможно сделать. То есть мне, как Шендеровичу, мне, понимаете, я 37 лет прожил в Москве, но я вам клянусь, я никогда в жизни не ожидал такого, понимаете? Нет, Москва и Россия – это обреченное место. Обреченное не потому, что оно некрасивое. Нет, Собянин сделал прекрасную столицу и вообще, да, но... Ну, если мы говорим о столице, там дело происходит, собственно, и в провинциальном городе, и в столице, но это все обреченные люди. Они все находятся в тюрьме, они бегают по своим загончикам и пытаются выжить. Еда пока... они могут купить себе еду. Это не потому, что еда, понимаете, один может купить себе просто хлеб, а другой может питаться в самом лучшем ресторане, коих в Москве сейчас полно, и они все время открываются. Но...
0: Да-да, про это в книге было написано, да.
2: Простите, хотел сказать. Есть такой фантастический роман, рассказ, то ли Роберта Шекли, то ли Гарри Гаррисона. Там очень интересная история. Там космонавт увидел дракона, который летит. Настоящий такой, крыльями размахивает. И он в него выстрелил в голову и попал. А дракон полетел дальше. И он спрашивает местного, почему он летит. По поводу этого местный ему отвечает. Он летит, потому что его тело еще не знает, что он мертв. Вот Россия, понимаете, что бы с ней ни произошло, бросит ли она атомную бомбу, объявит ли она, что... победила в этой войне, что бы она ни делала, она проиграла, потому что замечательно, я люблю цитировать, если позволите, еще одна цитата. Один Пожалуйста. Человек написал замечательно, китаец, дай бог памяти, Путин в 21 веке устроил войну 19 века, чтобы оказаться в 22 веке. Но у него получается 18 век. Вот понимаете, вот такая вот игра. Ну что поделать, вот такой человек.
0: Да, мне как гуманитарию немножко сложновато, конечно, в этом обилии цифр, но звучит интересно. А все-таки еще немножечко про жалость хочется вас спросить. Я понял вашу позицию, да, и Шендеровича, понятно. Но вот Антон Долин, который сравнивал регистрацию с Минотавром Звягинцева, он написал, что эти два произведения роднит вектор сочувствия, который направлен на солдат. Вы с этим согласны? Что вы думаете про этот вектор?
2: Слушайте, ну вот сбили машиной кошку. Вот у меня был такой случай. Катя, моя дочь, была за рулем, сбила кошку. Господи, что началось? Мы ее схватили, повезли ее в... А кошка нас обманула. Она делала вид, что, так сказать, она при смерти, а потом оказалось, что с ней все в порядке. Но денег мы потратили кучу. Понимаете, людям свойственно сочувственно относиться друг к другу. Поэтому украинцы, вот как вам сказать, это все-таки Украина не Россия. В Украине, у украинцев нет злобы, остервенения. У них даже есть какое-то, ну, я бы так сказал, вот действительно, вы правильно сказали, сочувствие к людям, которые сидят в этой страшной коллективной тюрьме. Поэтому, вы знаете, очень много написано об этой книге, но по известной поговорке «я как чукча». Помните, чукча не читатель, чукча писатель. Поэтому я эту книжку озвучиваю, я ее рассказываю, это не чтение. А что уж там люди подумают, и как закончится грандиозная битва московской интеллигенции, и которая в России, и которая вне России, как они будут уничтожать Глуховского или восхвалять, это ко мне не имеет никакого отношения. Поэтому, но, знаете, да, есть украинская, да, фраза «нам свое робить», то есть «нам свое делать».
0: Чуть-чуть похоже на то, что вы, Матвей Юрьевич, ушли от ответа, но чуть-чуть напоминает, как бы. Но хорошо, допустим, примем.
2: Я не ушел от ответа.
0: Да, да, да. Ну, мне показалось, потому что я спросил про вектор сочувствия.
2: Мне все равно. Вы, простите, пожалуйста, да. Вы должны понять, что иногда бывает такое, что, что человеку все равно. Вот мне все равно, какие битвы идут вокруг этого романа.
0: Все понятно. Никаких вопросов. Все понятно. Хорошо, но вот тогда я спрошу вас о ваших словах. Вы написали: главное свойство романа – достоверность, абсолютная достоверность, написали вы. А вы действительно прожили в Москве очень долго, но вы давно там не были. Дмитрий Глуховский тоже давно довольно уехал. И не то, что в Москве, вообще в России ни вы, ни он не были. Что дает вам основание для утверждение о том, что роман абсолютно достоверный?
2: То, что происходит вокруг нас. Ну как, вы едите 3 раза в день, ну, к примеру. Вы же можете себе представить, что и в России люди едят 3 раза в день. Вы, например, представляете себе город, где живет Ульяна, вот эта героиня, да? Там описана каждая улица. Понимаете, в чем дело? Там описана каждая улица, дом, как квартира устроена, Москва описана. Понимаете, в чем дело? Это очень важно. В книге покойного Пети Вайля «Гений места» есть такое абсолютно гениальное произведение. Я мечтаю его прочитать, хотя он сам его прочитал. Там, понимаете как, там он описывает одного писателя, который создал бессмертный роман, где угадывается каждая деталь, как он ходил по улице. Ну вот я вам могу рассказать о моей Москве, когда я заканчивал ГИТИС. Просто каждый камень, где лежал, в том числе, как я ходил в эстонское посольство, которая находилась напротив ГИТИСа, и где мы, выдавая себя за эстонцев, кушали дешевый обед. Понимаете? Ну, он это знает, у него своя Москва. И понимаете, вот что такое достоверность? Ну вот возьмите, не знаю, там, любую скульптуру Микеланджело. Это камень, который он лишнее убрал, понимаете? А в результате мы имеем пьету. И 24-летний Микеланджело бегает на улице и кричит соседям. Ну, идите, посмотрите, какую я скульптуру сделал. Чего вы не заходите? Понимаете, так и тут. Это же не документальное произведение. Это, я бы так сказал, документально-художественное. Понимаете, это роман. У него написано, что это роман. И поэтому не надо с ножом бегать некоторым таким, знаете, прямо завзятым критикам, которые кричат, это не то, это не то. Константин Сергеевич Станиславский, царство ему небесное, сказал фразу, которую нужно помнить всем, и которая не имеет, по сути, отношения непосредственно к театру. Она звучит так. Судить художника нужно по законам им созданным. Им созданным. Понимаете? Не нами, не наш взгляд на Москву, а взгляд на Москву Глуховского, реалии Глуховского, герои Глуховского. Понимаете, если Глуховский будет слушать всех, кто объясняет ему, как писать романы, просто этот роман, почему все отозвались, он, по всей видимости, задел души всех. А вот это как раз говорит, что все там реально, но в художественной форме, как и полагается.
0: Матвей Юрьевич, мы должны уже двигаться дальше. Спасибо вам большое. Напоследок я задам вам короткий вопрос, на который я надеюсь получить короткий ответ. Что вы посоветуете почитать тем, кто вот только что закончил, допустим, читать регистрацию Глуховского?
2: Ну, во-первых, во-первых, его надо послушать в моем исполнении. Это не кокетство, просто естественно, что человек, который его представляет, то есть это мое исполнение романа в некотором смысле даже по мотивам книги Глуховского, потому что он представляет себе Ульяну, ну вот мы так зациклились на Ульяне, понимаете, не имеет значения, даже те, кто не читали роман, он представляет себе героев так, я представляю себе героев так, понимаете, поэтому послушайте, роман огромный, я сейчас на 7-м фрагменте, и вот я буду его записывать сразу после вас, и у меня уйдет где-то на 1/7 фрагмента, их всего 15, наверное, 1.5 часа он будет звучать, понимаете? Что читать? Да, вы знаете, у меня есть такая история, вот как устроен человек, во всяком случае, как устроен я. Есть такое понятие... обратить внимание на то, что торчит. Вот этот роман раз и выскочил, и он совпал с тем, что я хотел. Понимаете, что читать? Не так уж много есть чего читать. Главное, Дугина не читать.
0: Главное не читать... Аминь, Матвей Юрьевич.
2: Аминь, да. Вот они уехали на философском пароходе. Понимаете, вы, наверное, знаете эту новость. Они сели в пароход, на пароход, и поехали в двухнедельную или недельную поездку с ведущими патриотическими философами, чтобы понять, как, куда развиваться России.
0: Но это же просто, Матвей Юрьевич, пароход аншлага же получается, да?
2: Да, но я вам хочу сказать, что вы знаете, наверное, только он неприличный. Есть анекдот, когда... значит, буря, и корабль, огромный океанский лайнер, тонет, и один человек кричит, возопил к Богу, «Господи, почему ты такое делаешь? Ведь тут разные люди». На что Господь ему сверху отвечает, «Ага, разные, я вас 3 года на этом корабле собирал». Понимаете? Хорошо, если бы украинцы пустили этот корабль на дно. Вот, но как получится... Я думаю, что читать сейчас особо нечего, а вот кино замечательное, оно существует, самое разное.
0: И Матвей, даже если у нас прям совсем мы выбиваемся из тайминга. Просто, может, назовете просто одно слово. Скажите, Минотавр, смотреть Минотавра.
2: Вы имеете в виду, что именно?
0: Минотавра Звягинцева. Вот нового Звягинцева.
2: Нет, ну можно, ну, я не видел этот фильм. Смотрите фильмы, где автор пытается на основе предыдущих своих работ в каждой работе постичь, осознать, что происходит вокруг нас. И будет вам счастье.
0: Еще раз хочется сказать аминь. Спасибо большое, Матвей Юрьевич. Надеюсь, зрители все запомнили, записали. Если что, будет потом запись.
2: Нет, самое спасибо главное, большое. Они должны записать текст. Вот вы, надеюсь, мой канал выложите там. Я имею в виду надпись, да, Матвей Гонопольский,
0: канал Гонопольский. Обязательно.
2: Надеюсь.
0: Непременно.
2: Надеюсь.
0: Это вам, дорогие редакторы. Спасибо большое. Мы будем двигаться дальше.
2: Спасибо вам. Пока.
0: Всего доброго. Так, ну что же, мы двигаемся дальше. Получается странная картина. Войну развязали мужчины, воюют мужчины, но подлаживаются под нее, торгуются и пишут доносы у Глуховского почему-то в первую очередь женщины. И на войну мужчин отправляют тоже женщины. И первыми в очередь за благами СВО стоят они. Это пишет критик Лиза Биргер в «Медузе». И с ней согласна журналистка Анна Наринская. Вот есть бабы, мать и невеста, одна идиотка, поддавшаяся пропаганде, другая, не без метаний, сдавшаяся на денежную приманку, государству в этом помогающая. Ну и при них безвольные мужики. Этот гендерный выбор виноватых несколько удивляет. Что не так с романом Глуховского с этой точки зрения, спросим Анну прямо сейчас. Анна, тем более, что заждалась. Привет, Анна. Вот мне подсказывают, что ничего не слышно.
3: Я просто так боялась,
0: Анна.
3: Анна, я сделала мьют. Да. Во-первых, для честности надо сказать, что это Лиза со мной согласна, а не я с Лизой, но я так люблю Лизу Биргер, она замечательный критик, что готова быть с ней согласной. Слушайте, это же не вопрос, что не так и что так.
0: Ну, подождите, это... Анна, подождите. Я могу задавать вам вопросы. Давайте начнем с этого, да? Я понимаю, что вы можете просто, в принципе, сами поговорить про все, но у меня есть вопросы. Вот вы на днях выложили пост, где раскритиковали роман «Регистрация», да? А спустя несколько дней написали, вы сделали перепост один, и написали, что теперь он вам кажется лучше. А что за это время изменилось за эти несколько дней?
3: Ну, вы знаете, вот ты когда прочел какой-то текст, и я совершенно не согласна с Матвеем Гонопольским, что он огромный, мне кажется, это очень короткий роман, и читается за несколько часов буквально, то есть если ты
0: Но сам... Но не вслух же, не вслух, вслух это очень
3: не
0: тяжело.
3: Вслух, да. Не вслух, да. Вслух с выражением, конечно, тяжело. Вот. И он тебя как бы... сказали про женщин. Я действительно считаю, что Дмитрий Глуховский во многом, не только в этом, но во многом, да, пошел по пути наименьшего сопротивления, то есть он написал такие, ну, как бы, штампы про сегодняшнюю российскую жизнь. В частности, вся эта борьба вокруг Гробовых ужасная. И действительно, мы там при этом давно как бы обсужденная во многих многими журналистами и документалистами, это не значит, что Глуховский не может про это писать роман. Просто как бы это уже достаточно давно обсуждается, да, в частности, вот в интереснейшей передаче Катерины Гордеевой с настоящими солдатскими материалами. Вот. это как бы он берет такие, ну, очень яркие и очень заштампованные моменты и с ними работает. Конечно, от литературы я бы ждала большей глубины и большей как бы рефлексии. И когда я заканчивала читать этот текст, мне казалось, что вот, ну, это такая плоская вещь, где человек буквально перечислительно перечисляет все язвы вот этого проникнутого тоталитарным соком общества. Я уже там не раз повторяла, есть такая фраза философа Теодора Адорна, который, ну, того самого, который сказал, что нельзя писать стихи после Освенцима, однако сам он, правда, не стихи, а очень многое после Освенцима писал. Он не был в Освенциме, я имею в виду после того, как Германия проиграла войну. Вот. Действительно, он имеет в виду, например, что нельзя в контексте вот этого полного неблагородства тоталитаризма и полного вот этой вот жизни, проникнутой пропагандой, насилием, враньем. Как бы ты ни старался, как бы ты ни старался себя сохранить, ты все равно часть этого. Вот. А это очень известная фраза, сказанная 80 лет назад. Как бы роман Глуховского является иллюстрацией этого. И там даже очень специальным образом есть такой персонаж интеллигентишка, который очень сильно пытается остаться в том, что в советское время называлось внутренняя миграция, но, как мы в конце видим, оказывается,
0: сейчас
3: все
0: спойлер
3: равно
0: будет. Сейчас будет спойлер.
3: Компромиссником, все. Да, да. Но больше не буду ничего рассказывать. Оказывается, компромиссником. Но позвольте мне сказать, почему мне он кажется лучше, да? Потому что какие-то вещи после того, как это раздражение прошло, какие-то вещи я вспоминаю про этот текст, и мне кажется, они вечно, достаточно тонко подмечены. И есть какие-то вещи, которые все-таки не очень прямолинейны в этом произведении. Я ругала очень сильно, это, ну, не очень сильно, как-то ругала в своем посте всего лишь навсего. Это произведение за прямолинейность.
0: В своем популярном посте, я хочу заметить, да.
3: В своем популярном посте.

0: Поэтому, мне кажется, вообще вся идея спойлеров довольно дурацкая.
1: Давайте те, кто боится спойлеров, зажмут ушки сейчас и...
0: Да. В общем, что я хочу сказать. Да. Глуховский показывает, да, что быть... Что, ну, в большом количестве случаев, не всегда, но как раз, к сожалению, про вот другие случаи он не говорит, но в большом количестве случаев быть антипутинским – это привилегия. Что проблема вот этой главной героини, которую, как наши слушатели уже знают, зовут Ульяна, когда она приезжает к своим московским родственникам, которые живут в прекрасной квартире, ездят на прекрасной машине, сын у них, в отличие от ее жениха, совершенно не отправлен на СВО и там совершенно не получил никаких ранений. И, в общем, их жизнь невероятно благополучна по сравнению с его жизнью. И сверх этого они еще критикуют государство. И вот ее это супер раздражает. И на самом деле вот это ее раздражение, что эти благополучные люди еще, значит, ей говорят, ну ты дура, ничего не понимаешь, посмотри вокруг себя, у нас же тоталитаризм, оно во многом и является причиной там ее какого-то дальнейшего невосхитительного поведения. Мне кажется... Вот это, хоть это и похоже на фильм Звягинцева «Елена», и даже похоже на... Между прочим, Ганопольский довольно точно велел смотреть кино, потому что это похоже на конфликт очень многих важных фильмов. Например, фильма Шаброля «Церемония великого», да, и так далее. Это тоже не то, чтобы первый раз упомянутый в культуре конфликт, но... Это существующий конфликт. И помните вы, я не знаю, в 2012 году, когда были протесты в Москве массовые, наверное, мы с вами вместе участвовали, во всяком случае, я буквально не вылезала из этих протестов. И одна из огромных претензий разных людей к протестующим была, что они слишком хорошо одеты, что это протесты буржуазии, что это протесты благополучных людей. Там абсолютно понятно, что, там, что на это можно возразить, что как бы, не против бедности люди же протестуют, а против отсутствия свободы слова и разных других свобод. Но это как бы в этом есть некоторая, как выразилась бы моя бабушка, сермяга. В этом есть какая-то правда. И вот как бы я достаточно несколько раз уже это вспоминала. То есть что-то есть в тексте Глуховского, в романе Глуховского, что все-таки немножко более сложно, чем как это сказать? Прямолинейное бичевание общества, которое все пронизано тоталитаризмом. Есть моменты, но моменты.
1: Есть моментики. Вот нам пришел вопрос в чат, но, правда, не от Дмитрия Глуховского. Петя Семенов пишет, я процитирую, «А может лучше, если о нынешней войне напишет роман не писатель, а писательница, причем в идеале живущая в России? Есть, кстати, книжка «Мга» Дарьи Промч. Там о войне Дарья живет в России. Читали?» Это спрашивает вот.
0: Я не читала. Мне даже интересно, я знаю, что есть какие-то романы, уже написанные писательницами. Ну, давайте их усредненно назовем зетницами, или, во всяком случае, теми, кто поддерживает войну, что уже есть какие-то их романы про СВО, про войну. Ну, вот этот я не читала, но я вообще считаю, что пускай про все писательница напишет. Я думаю... Это я серьезно сейчас говорю, что в каком-то смысле для того, чтобы написать роман, именно художественное произведение, не философское, а художественное произведение, в котором необходима эмпатия, в котором мы должны кому-то сочувствовать, кого-то понимать, то, наверное, да, сейчас как-то женщины лучше с этим справляются. Причем во всем мире это не феномен русскоязычности.
1: Вы написали у себя в изначальном посте, что вас удивил гендерный выбор виноватых. А почему, по-вашему, Глуховский все-таки вот сделал этот выбор? Почему он решил

0: осуждать именно женщин? И как
1: он не осуждает женщин, он осуждает на примере женщин. Mm-hmm. И, я думаю, что здесь есть какие-то ситуативные вещи, а именно, да, что вот эта вся ситуация с гробовыми, она действительно вокруг женщин завязана, ну, и ее легко описать без... То есть я... И это как бы очень такая легко описываемая ситуация, когда действительно жизнь человека просто обменивается на деньги. Это очень, это очень простая схема, которая показывает прогнившесть общества, системы, вообще всего. Кроме того, знаете, все эти разговоры, вот мать, которая предала и не любит, и за собственного сына деньги хочет получить, невеста, которая тоже предала, не любит деньги за жениха, хочет получить, когда уже этот несчастный солдатик без ног уже никому не важен, а важна вот эта вот вся его стоимость. Как сказать, это... очень символично, и поэтому просто работает. Да, вот, это просто работает. Вот вам, я сейчас вам символику этого всего пересказала. Mm-hmm. Вот, и действительно, женщины, как бы, они находятся, то есть они оказались как бы фронтменками, фронтвуменками, да, этой системы. То, что какие-то вещи Дмитрий как бы начинает и бросает, вот там есть сцена в самом начале, как наша героиня едет в поезде, туда входят солдаты, опять же, с СВО, которые увольнительные, они ее почти насилуют, но не насилуют. Вот. И это такая, понимаете, сейчас насилие над женщиной в России – это, ну, как бы абсолютно скрытая миру вещь, в отличие от гробовых, про которые уже все... что будет, как уже массово возвращаются люди с СВО, которые просто своих бьют и убивают... своих же партнерок, жен, whatever, мы все с вами помним или не помним, потому что нам плевать, что была распространена такая, как она называется-то, методичка среди женщин, которую ты можешь получить в провинциальных городах в России, как себя вести со своим мужем, вернувшегося с СВО.
0: Да,
1: и
0: да,
1: одна
0: да.
1: из первых пунктов там была: не подходите к нему со спины.
0: Да.
1: Вот.
0: Не бесите,
1: как
0: не
1: бы
0: не
1: это
0: спины,
1: все.
0: Да.
1: Да, вот это все, вот это вопрос. Понимаете, что я хочу сказать? Что человек имеет право написать роман про что хочет. Дмитрий Глуховский хотел написать роман про то, что он написал. Да? Я не могу ему с него требовать и сказать: Дмитрий, а что это вот сколько тем есть интересных, а вы вот написали про это. Но я, как потребитель литературы, могу. Как бы выражать свои, как сказать, сомнения или претензии.
0: Можете, безусловно, безусловно.
1: Вот.
0: Вы не только потребитель, вот. Вы профессионал литературы все-таки, давайте не преуменьшать значение. А нужно ли учитывать все-таки не только гендерную оптику автора, но и, может быть, здесь играет какую-то роль гендерная оптика читателя, потому что книга явно понравилась очень многим мужчинам, например, Михаилу Козыреву, вот, Антону Долину, вот Матвею Гонопольскому, опять же, да, вам не понравилось, не понравилось также Лизе Лазерсон, Маше Слоним и, прости господи, Юлии Латыниной тоже не понравилось.
1: Окей, Машина фамилия Слоним, но не важно,
0: Слоним.
1: Да, вот. Ну, во-первых, наверное, это, так сказать, да, это сыграло роль. Тут еще есть вот эта русская традиция. У нас, наверное, нет времени про это поговорить, но поскольку Глуховский хотел вообще-то он умеет прекрасно писать нереалистические романы, он написал фантастические антиутопии и так далее, он, и я его как раз понимаю и одобряю в этом смысле, в каком, написал реалистический роман, То есть, как бы, может быть, немножко с какими-то моментами стилизации и так далее, но это реалистический роман. И он напрашивается для сравнения с некой традицией. В русской литературе есть традиция, что мужчины описывают женщин. Да, у нас главный наш роман русский, он про женщину, которую написал не просто мужчина, а мужчина-мизогин. Да, я говорю про Анну Каренину. Толстой баб терпеть не мог, но он написал главный роман о женщинах. А, не только причем в России, а почти в мире. Вот. У нас есть эта традиция, когда мужчина, ну, как бы женщина, когда там мужчина ей описывает, как она себя чувствует беременная, ну, это не то, что он не может. Он может, конечно, потому что как бы дух веет где хочет, муза, может быть, ему шепчет и что-то. Но все-таки ты чувствуешь себя так. Ты уверен, что ты знаешь-то? Как себя я беременной чувствую. Вот, поэтому я думаю, женщины немножко более критично настроены к этому тексту. Хотя это не первый такой текст, и не второй, и не третий. Да.
0: А тут еще вот одна тема очень обсуждалась. Вопрос, может ли уехавший писатель писать об оставшихся. Вы считаете, что этот вопрос вообще не важен? Почему? Вот если есть какие-то о сегодняшней Москве, это не мешает воспринимать суть вообще написанного? Если человек читает и такой, ну, все, это не так, все не так.
1: Не я про это так. Тоже писала, вот, в Фейсбуке я имею в виду. Вы знаете, я считаю, что в данном конкретном случае, вот в данном конкретном случае, этот вопрос не важен. Этот роман, ну да, ну сколько ехать на маршрутке из Москвы в Тушино? Ну, наверное, он ошибся. Ехать мало, а он написал, и главное, что дольше, целый час там героиня едет. Или еще какие-то моменты. Но все-таки действительно человек, который был в Москве 5 лет назад, а сейчас так внимательно следит за там, не знаю, социальными сетями и так далее. Роман Глуховского, опять я хочу что-то похвалить как-то. Он очень ловко составлен. Это такой комбинированный текст. Сейчас это очень модно. Он наполнен полностью артефактами текста. Да? Когда у него говорят пропагандисты по телевизору, что-то слышат, да, там героини слышат. Это реально, это просто цитаты, это реально задокументированные речи пропагандистов. Какие-то реплики, особенно вот этого неприятного героя-интеллигента, значит, это прям посты в Фейсбуке, копипасты. И так далее. То есть он сработан, этот роман, из какого-то количества уже готовых кусков. Это здорово сделано, я ничего против не имею. Вот. То есть в этом конкретном случае я считаю, что таланта Дмитрия хватает на то, чтобы соединить свою память о Москве и свое представление о том, как это вообще сейчас устроено, на то, чтобы это не было, вообще нерелевантно. Нет, я считаю, в этом смысле это вполне релевантно.
0: Ну вот мы под конец и похвалили опять Дмитрия Глуховского, поэтому задам, пока мы не перешли к следующему опять критике, задам последний вопрос. Что вы посоветуете почитать, я задавал его Матвею Гонопольскому, что вы посоветуете почитать тем, кто только что дочитал регистрацию Глуховского?
1: Окей, я, чтобы как, посоветую, ну, я думаю, многие уже прочли книжку Маши Степановой «Фокус», простите, тут сейчас. Да, я думаю, многие прочли книжку Маши Степановой «Фокус», но если нет, то я советую очень ее прочитать, это совсем другая оптика примерно такого же человека, как вот этот интеллигентный герой в... интеллигентный герой, господи, извините, в романе, да? Вот, а также, знаете, если на то пошло, ну вот почитайте всякие воспоминания времени Третьего Рейха, вот, например, есть известные воспоминания княгини Васильчиковой, я не знаю, попробуйте, мне кажется, я правильно называю ее фамилию, если нет, что, я не знаю, я у себя в Фейсбуке напишу. Но мне кажется, княгиня Васильчикова, это была русская эмигрантка, которая все время нацизма прожила в Германии. И вот, как бы, вот что такое быть, честно говоря, быть не евреем и не нацистом, то есть некоторым более-менее незатронутым этим, этим ужасом человеком, и вот жить в такое время, в такой стране. Вот как это? Вот эта книжка на этот вопрос, мне кажется, замечательно отвечает.
0: Анна, спасибо вам большое. Спасибо нашим зрителям.
1: Пожалуйста.
0: И слушателям. Напомню, что ничто не радует нашу команду так же, как ваши лайки, комментарии и подписки. С вами был Дима Быков, Анна Наринская. Пока.
2: Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Every Friday, 2 hours of new dance music for you. Garage Sound System presents House Techno, Paris, Past and Future, Local Trends, Raves, New Sounds and Classic Mixes by Russian and Foreign DJs.
1: Актуальный электронный саунд представляем уважаемой аудитории в эфире радиошоу «Гараж». Свежайшие промо, отпечатки и нестареющая классика электронной музыки в авторской компиляции от DJs Сухова, Вайпера и Полины. Сотни городов вещаний в одном ритме с нами на самом большом виртуальном танцполе. Сегодня мы анонсируем юбилейные виниловые переиздания «Breathe» от The Prodigy. Обратим внимание аудитории на аукцион редких кассет от Moby и Depeche Mode. А также расскажем о том, как Roland открыл первый магазин в Нью-Йорке. Новые поступления в коллекцию «Sound» системы в начале часа. С вами диджей Сухов. Вы слушаете «Гараж».

Вы слушаете «Гараж» о ярких изданиях осени, рассказываем сегодня. XL Recordings переиздает на виниле трек The Prodigy Breathe к его 30-летию. Пластинка выйдет 13 ноября. Это будет 12-дюймовый винил с оригиналом и четырьмя ремиксами. Кроме звука,

0: his retrospective dance music.
1: О треках, оставивших след в музыкальной истории, рассказываем сегодня. 2001 подарил нам немало хитов. Одним из самых ярких треков того времени стала пластинка Swingfeld «Saxomatic». Под первые аккорды эта композиция мужская часть посетителей клуба срывала с себя пиджаки и галстуки, а вызывающая одетая фотомодель

Вы слушаете «Гараж». Еженедельно мы представляем яркие события, происходящие на музыкальной сцене. Британский диджей-продюсер Фред Эгейн высказался против использования искусственного интеллекта в музыке. В соцсетях он возвращается к мысли, которую записал в заметках на телефоне годом

0: заранее. AI-музыка — это не творческий процесс. Само создание произведения, написал артист, — это магия. Фред Эгейн отметил, что вкладывает в композицию большую часть своей личности и не считает, что это плохо. По словам артиста, создание музыки для него — это форма медитации, а передавать этот процесс машине было бы совершенно неадекватно. Похожую критику генерации музыки с помощью искусственного интеллекта высказывали Skrillex и Тома Бангалтер из Daft Punk. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Garage. This is your rhythm. В эфире радио «Голос Берлина». Garage Berlin Mix. Every Friday, 2 hours of new dance music for you.

Вы слушаете «Гараж» о ярких событиях приближающейся зимы. Рассказываем сегодня. Шарлотта Дебит анонсировала два шоу во Flanders Expo Гента. Об этом диджей сообщил в соцсетях. Выступления запланированы на 5 и 6 февраля 2027 года. Других деталей пока нет. Сама артистка называет эти события очень важными для себя и предложила подписаться на ранний доступ к билетам. Это будет 6-й год подряд, когда Дебит занимает конференц-центр в родном городе. Первое шоу проходило еще в 2022 году и стало мировой премьерой ее лайв-проекта KNTXT. Позже она отмечала там 15-летие на техно-сцене и полностью исполняла свой дебютный альбом 2025 года. Чуть ранее артистка представила свое новое лайв-шоу The Resistance, с которым уже успела выступить на фестивалях Sonar и Bilboa BBK. Станет ли он основой для февральского шоу, неизвестно. Продолжаем осенний микс. Вы

0: Вы слушаете «Гараж». О ярких открытиях года рассказываем сегодня. Роланд презентует первый в Соединенных Штатах магазин в Нью-Йорке. Он распахнет свои двери по адресу Уэст, 14-я улица, 414. Это на Манхэттене. Площадь помещения около 9000 квадратных футов. В магазине будут работать специалисты Роланд. Они представят последние продукты компании, а также брендов Boss и DW. Здесь можно будет попробовать гитарные педали, усилители Boss, сэмплеры и легендарные драм-машины серии TR. Еще посетители смогут опробовать музыкальное оборудование на индивидуальных встречах и записаться на получасовые мастер-классы. Отдельное пространство отведут для легендарного 808-го инструмента. Там запланированы лекции о историческом значении этой модели. Церемония открытия пройдет 10 октября. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: «Гараж» Final Mix.

0: Исключительный электронный саунд от резидентов Garage. Sound System DJs. Сухого вайпера Полины Красновой в еженедельном миксе от программы Garage. В финале авторской компиляции напоминаем, что выпуски программы доступны в сети на www.garagefm.ru и в стриминге Garage FM Online. Присоединяйтесь бесплатно по запросу в App Store Garage FM. Встретимся ровно через неделю в эфире радиошоу Garage.
1: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM.

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.
1: Garage Berlin Mix. Every Friday. 2 hours of new dance.